начался трек Let Me Be. Шикарнейшая работа, которая после своего выхода смогла взлететь на вершину мирового чарта Shazam и продержаться на первой строчке целых 36 дней, что является результатом весьма серьезным. Но авторами хита выступили Алекс Торн и Сэм Уэйн. Они же дуэт The Second Voice только что на Европе Плюс. В Москве 3.33. Я Олег Шишкин. Салют всем, кто с нами. Отличного настроя каждому. Не будем терять время на разговоры, а послушаем еще одну порцию горячих хитов на подходе. Ваня Дмитриенко, поп-рок тема «Ртуть», Робин Шульц, Дэн Свящица и One by One, и Зейн Малик, суперхит «Die for me», не пропусти.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут. Европа
2: Плюс. Так. И что могу предложить на эти 30 минут? Давайте будем разбираться. Хужели Солта. Новинка. Летняя. Классная. Jamaican Bamba.

из Румынии, Богдан Медведев, Broken Heart. И это лишь малая часть того сладкого музыкального пирога, что ждет нас впереди. Так что смело оставайся с Европой+.

твои, все предельно просто. Больше подробностей ищи на сайте europaplus.ru. А я пока закину еще хитов в наши приемники. Послушаем «Елку», хит под названием «Проще». Также появится красотка Ava Max из Spotify. Ну и послушаем Алекса Уоррена, отменную вещицу «Fever Dream» буквально через пару минут.

о них совсем немного. Ну а пока ждем любимые хиты на Европе Плюс. Предлагаю послушать Доминика Файка. Легкий, приятный хит под названием «Baby Doll». Еще появится Иман Бек в компании икон латинской поп-музыки Луизы Сонзи и Софии Рэй с треком «Not You». И послушаем музыки из Техаса. Post Malone, Cold через пару минут на Европе Плюс.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор.

0: шефа, моего коллеги Миши Зайцева, который уже буквально через 10 минут будет здесь, но придет сам про это расскажет. А пока мы его ждем, и до финала часа у нас есть несколько минут. Послушаем еще Джим Глаз, Хира, Суперс, Чак Холт и Артика Асти. Группа появится «Модный поп» буквально через пару минут здесь на радиостанции номер один в России. Только прежде информация для тех, кто желает выиграть пару билетов на концерт Вани Дмитриенко.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: 18 по 31 мая. Дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?

0: Take a look at my girlfriend. Посмотри на мою девушку, а она, she's the only one, она одна, она единственная. Посмотрите друг на друга сегодня этим понедельничным утром на своих родных, на своих близких, на себя в зеркало. Скажите, я тебя люблю, у нас будет прекрасная неделька, и это обязательно сбудется. Летим вперед на радио номер один в России. Пять утра в Москве. Европа, Европа
1: плюс. Крутой подъем. Европа
0: плюс. Ну что, всех приветствую этим понедельничным утром. Да, мы просыпаемся, мы завариваем кофеек, мы готовы танцевать, слушать потрясающую музыку, выигрывать подарочки, забирать их в начале этой недели, чтобы настроение было супер-мега-максимальное и такое же жаркое, как будет погода в столице, по прогнозам синоптиков. Да, рассказываю, какие у нас планы на этот чудесный понедельник. Во-первых, удачный созвон, конечно, случится с нами совсем-совсем скоро. Нужно будет сравнить три последние цифры ваших номеров телефонов, первых двух слушателей, кто дозвонится. Если что-то совпадет, каждый получит классную термобутылку от Европа+. Также гороскоп, конечно же, впереди. Новости, все это для тебя, не пропускай. Ну а пока BTS будут с нами, уже совсем скоро Track Swim, также Maroon 5 ожидаем, Cardi B на фите, Girls Like You. Ну и прямо сейчас открываем этот понедельник вместе с Offenbach и Miles Away.
2: Крутой подъем.

0: Второй подъем.
1: Итак, в России прошел снегопад из мух. Да, вот такая новость. Мухи. Девушка засняла метель из паденок древних крылатых насекомых, которые перемещаются огромными роями. Их было так много, что встреча с ними похожа больше на природный катаклизм. Ну вот, я только что посмотрел видеозапись, да, прям по трассе такое облако из у белых насекомых летит. Вопрос, куда летит, непонятно. Вопрос, куда ехать, чтобы их не встретить, тоже не ясно. Просто, если встретите белое движущееся облако, знаете, это не инопланетяне, это просто мухи. Решили собраться огромной компанией, чтобы, вероятно, отметить чью-то годовщину или день рождения. Не знаю, посмотрим. Мы будем отмечать этот понедельник вместе. На Европе Плюс Beyoncé, Jay-Z появится скоро. Crazy in Love. Сразу после Пнау и The Warning to Crazon в твоих динамиках прямо сейчас.
0: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

Вот, Европе Плюс. Ну, я тебе попрошу остаться чуть дольше, чем на минуту, потому что гороскоп впереди, а до него еще парочку классных хитов. Мы их послушаем с большим удовольствием. Tokyo Hotel, California Night, сразу после Slowdown от Nabu и Munya.

0: Крутой подъем.
1: Гороскоп.
2: Ну что, самое время для совета Вселенной. На этот понедельник погнали. Гороскоп в крутом подъеме на Европе плюс. Овны, не сомневайтесь, вам сегодня все по плечу. Тельцы, многое будет зависеть от вашего умения держать себя в руках. Близнецы и некоторые представители знака получат предложения, обещающие скорую прибыль. Раки, именно тот день, когда все само собой будет складываться, он сегодня. Львы, появится потребность побыть наедине с собой. Не отказывайте себе в этом удовольствии. Девы, если вы сегодня что-то потеряете, то потом обязательно найдете что-то большее. Весы, займитесь знакомыми делами, а новые и непонятные оставьте на другой день. Скорпионы, прислушайтесь к подсказкам своего сердца, они будут очень своевременными. Стрельцы, признайте уже, что все зависит не только от вас, и успокойтесь. Козероги, отвлекитесь от мыслей о делах и старайтесь не переутомляться. Водолеи, ожидаются приятные разговоры, после которых станет легче. Рыбы, не отказывайтесь от личных замыслов, даже если кто-то их не оценил. Вот что советует Вселенная. Удачный созвон впереди. Сразу после парочки хитов. Медуза, Кендрик Камомилл, Don't Wanna Go Home. Также Феликс Ян и Гуччи Мэйн. Послушаем траку прямо сейчас.
0: Крутой подъем.
1: На Европе плюс.
3: Скуа.

И не надо никуда уходить, никаких домой. Мы только начали, понедельник только открылся. Медуза и Генри Камомилл здесь. И самое время подарить подарочки кому-то из наших слушателей. 495-745-6565. Набирай номер, дозванивайся, будем играть в удачный созвон. 495-745-6565. Жду звонков прямо сейчас.

0: Итак, проверяем наших слушателей на удачу. Да, с нами на связи прямо сейчас Светлана. Свет, привет.
1: Привет.
0: Привет. Ну что, рассказывай, как дела, как твой май? Ну, хорошо, хорошо, шикарно. Мой, знаешь, мой май тоже замечательно. Я и хочу, чтобы он был еще лучше тоже. Можем объединиться. И даже вот если сегодня случится победа, май наверняка станет лучше, правильно? Мы удачно зазвоним, Бруно Панем. Хорошо. Ну все, тогда, Свет, рассказывай, с кем ты сегодня играешь. С нами на связи Павел. Паша, тебе тоже привет.
2: Привет, привет.
0: Привет. У тебя как настроение? Тоже поделись с нами.
2: Да, в принципе, как и у всех, наверное, в понедельник. Рабочее.
0: Хорошо, хорошо. Ну, знаешь, ты говоришь, как у всех понедельник. Ты вот спроси 10 человек, как у них настроение утром в понедельник. Ох, там знаешь, какие будут комментарии. Поэтому... А у меня вот хорошо. У меня хорошо. Я люблю понедельник. Я приезжаю сразу бодрый, веселый. Может, потому что сразу крутой подъем у нас начинается в 5 утра. Да, и мне не надо к 3, например, да, приезжать. Вот у нас сразу с понедельника. С крутого подъема понедельник. Поэтому... И настроение сразу такое бодрое. Ладно, хорошо, ребят, ну, если у всех все нормально, настроение рабочее, настроение хорошее, и перспективы видны впереди, я предлагаю попробовать сыграть в удачный созвон. Готовы?
2: Да.
0: Супер. Окей, let's go. Свет, ты первая дозвонилась, поэтому с тебя начнем. Что мы делаем? Сравниваем 3 последние цифры ваших номеров телефонов. Что-то совпадает, каждый получает термокружку от Европа Плюс. Свет, давай последнюю цифру твоего номера. Что там?
1: Пятерочка.
0: Пятерочка. Хорошо, Паш, у тебя?
2: 7.
0: 7. Это близко, но не то, Свет. Давай предпоследнюю. Может быть, она.
1: 9.
0: Ага, 9. Так, Паш, у тебя?
2: Двойка.
0: Двойка. Еще дальше. Ладно, еще есть попытка. Свет, давай третью цифру с конца. 6. Паш, у тебя?
2: 6.
0: Ну вот оно! Ха. Ребят, ну вот она и победа. Вот она и победа. Вот так нужно начинать неделю. Все, как неделю начали, так и так все и у нас будет случаться в течение ближайших этих 7 дней. Я вас поздравляю. Это победа в крутом подъеме на Европе Плюс. Аплодисменты для вас. Классные подарочки, термокружки тоже для вас. Я желаю вам всего-всего самого суперского. Еще увидимся на радио номер 1 в России. Увидимся, услышимся, пообщаемся, обнимемся. В общем, классной недели вам, ребят. Пока-пока.
2: Пока.
1: Пока-пока.
0: Спасибо. Бочки то впереди. Мод споет трек «Намек на нас» сразу после Audio Souls Dance Floor в твоих динамиках прямо сейчас.
3: Крутой подъем на Европе+.

Лирика Мота. Намек на нас. На радио номер 1 в России. 5.50 столица. В финале этого часа Адам Ламберт. What a wham from me. И также My Oh My в твоих динамиках. Совсем скоро.

0: You Want For Me, Адам Ламберт. Грандиозный трек на радио номер один в России. Да, что ты хочешь от меня? Я тебя, ничего, только улыбок и хорошего настроения. Я даже тебе помогу, если тебе этого недостаточно. Впереди больше хитов, больше музыки, больше новостей и подарков. Все для тебя. Летим в это утро вместе.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Шесть утра в столице.

0: Павел Беседин с новостями уже здесь. Паш, привет!
1: Привет, Миша, доброе утро всем. Россияне назвали топ-3 самых уважаемых профессий. Около трети поместили на первую строчку врачей, медсестер, фельдшеров и других медицинских работников. На второй строчке учителя и воспитатели, а замыкают тройку военнослужащие. Кроме того, говоря о самых уважаемых профессиях, участники исследования упомянули инженеров, спасателей, космонавтов, летчиков, программистов, шахтеров и дворников. При этом 9% россиян заявили, что уважение заслуживает любая профессия.
0: Вот я среди этих 9, Паш, а то вот радиоведущих я не услышал в этом списке, поэтому не знаю. Все профессии нуждаются в поддержке, в уважении.
1: Правильно? Даже диджеи и новостники.
0: Абсолютно, конечно. Мы же для кого, в конце концов? Для народа.
1: Да.
0: Это все делается, поэтому да.
1: А тем временем названы самые трезвые регионы России.
0: О, так.
1: Минздрав составил свежий рейтинг, который публикует «Известия». Если верить статистике, то меньше всего алкоголя употребляют жители Северного Кавказа, Ставропольского края, Тувы и, внимание, Москвы. При этом больше всего алкоголя употребляют в Ненецком автономном округе, в Еврейской автономной области и на Чукотке. Напомню, что ранее в Совете Федерации призвали усилить контроль за продажей алкоголя в России.
0: Я понимаю, Паш, в Ненецком автономном округе холодно просто. Надо как-то людям согреваться.
1: Да везде бывает холодно.
0: Ну, не так, как там, я думаю. Может быть,
1: с другой стороны, да.
0: Я просто ищу причины, на самом деле, которые не всегда нужны. Да, я понимаю. Но надо следить за здоровьем, да, чтобы не перебарщивать.
1: Москва прям удивила, если честно.
0: Я тоже, честно говоря, в шоке.
1: Да, но сейчас будет еще больше.
0: Мы поднажмем, Паш, еще
1: больше
0: в топы, да.
1: Еще больше удивления, Миш, сейчас будет.
0: Так.
1: Зумеры, наши любимые, рассказали честно, из-за чего они испытывают стресс на работе.
0: Так.
1: В целом публикует данные свежего исследования, и на первом месте антирейтинга — низкая зарплата. Так ответили 45% юных работников. На втором месте — выгорание или усталость. Это еще 44% голосов. Помимо этого, стресс у молодых сотрудников вызывает бюрократия или неэффективность рабочих процессов, а также отсутствие премий и дополнительных выплат. Причем больше всего из-за работы расстраиваются сотрудники в возрасте от 25 до 29 лет.
0: Ага, ну вот как раз мой возраст, Паш. Ну, знаешь, мне теперь интересно, а что их радует? Что радует?
1: Об этом, Миша, мы расскажем завтра. Ровно в 6 утра.
0: Да, а пока послушаем хиты на Европе Плюс.
1: Что там?
0: Рассказывайте. Тиесто, Бриана Грейс, Beautiful Places, сразу после Ray Night Alone, а прямо сейчас Эвелин Рокстон, Vertigo в твоих динамиках.
2: Крутой подъем. Подъем. На Европе Плюс.

0: Вот тебе немножко прямой бочки утром в понедельник, да, чтобы сразу проснулся, взбодрился, удивился, улыбнулся и понял, что, ну, все, эта неделя пройдет так, как надо. Тиесто, Бриана Грейс на радио номер один в России. Впереди Мерк и Кремонт, Sad Story, сразу после Майли Сайрус, End of the World, прямо сейчас.
1: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

Mr. Know It All, Daddy Swims на Европе Плюс. До гороскопа осталось всего ничего. Успеем послушать парочку хитов. Поставлю Addicted, Serge Devan и Hadley. Также Zane прозвучит. Die For Me. Не пропускай.

0: крутой подъем. Гороскоп.
1: Ну что, советы вселенной прямо здесь, прямо сейчас. Гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Погнали. Овны, не сомневайтесь, вам сегодня все по плечу. Тельцы, многое будет зависеть от вашего умения держать себя в руках. Близнецы, некоторые представители знака получат предложение, обещающее скорую прибыль. Раки, именно тот день, когда все, само собой, будет складываться. Львы, появится потребность побыть наедине с собой. Не отказывайте себе в этом удовольствии. Девы, если вы сегодня что-то потеряете, то потом обязательно найдете что-то большее. Весы, займитесь знакомыми делами, а новые непонятные оставьте на другой день. Скорпионы, прислушайтесь к подсказкам своего сердца, они будут очень своевременными. Стрельцы, признайте уже, что все зависит не только от вас, и успокойтесь. Козероги, отвлекитесь от мыслей.

о делах и старайтесь не переутомляться сегодня. Водолеи ожидаются приятные разговоры, после которых станет легче. Рыбы, не отказывайтесь от личных замыслов, даже если кто-то их не оценил. Вот что советует Вселенная. Музагруз впереди, сразу после «Моей Мишель» на «Малиновой луне». И Артемас успеем послушать «I like the way you kiss me».

а мы увидимся, услышимся еще скорее, чем моя Мишель с тобой. Да, до Малиновой Луны лететь не обязательно, просто нужно набрать номер 495-745-6565. Дозванивайся, будем играть в Музагруз прямо здесь, прямо сейчас. 495-745-6565. Жду звонков.

0: Brown eyes. Крутой подъем на Европе плюс. Муз-загруз.
1: Итак, ну что, с кем мы сегодня играем, проводим классное время, веселимся, и, возможно, я сегодня вручу подарок Лиле. Лиль, привет, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Ну что, значит, 18 мая на календаре. Рассказывай, как твой месяц проходит. Осталось совсем чуть-чуть, и лето уже. Что чувствуешь, как настроение? Делись.
2: Прекрасно, жду, не дождусь лета.
1: Да.
2: Хотя, в принципе, по нынешней погоде уже оно началось.
1: О, это верно, 30 градусов обещают, да, в течение недели будет жарко, это хорошо, это хорошо. Вот лето еще не началось, а уже как будто бы есть эта атмосфера. Я вот успел в отпуск даже съездить, насладиться, покупаться, и у меня уже как будто бы начался этот сезон. До сих пор вот не верю, честно говоря, до сих пор не верю. Хорошо, мы с тобой сегодня будем играть в Муз-загруз, если у тебя получится, если дашь мне правильный ответ, классное худи от Европа Плюс будет в твоих руках. Вопрос сегодня не такой простой, вернее, наоборот, не такой сложный. Я подумал, раз понедельник, мы не будем ничего усложнять. Итак, ты готова?
2: Да, погнали.
1: Окей, let's go. Вопрос следующий. Кто из этих парней был участником группы One Direction? Вариант 1, Эд Ширан. Вариант 2. Гарри Стайлз. Кто из этих парней был участником группы One Direction? Это Эд Ширан или Гарри Стайлз? Что думаешь, Лиль?
2: Я думаю, что это Гарри Стайлз.
1: Гарри Стайлз принимается. Это, ну, конечно, абсолютно верно. Абсолютно верно. Лиль, ну я тебя поздравляю. Вот так.
2: Спасибо.
1: Шикарно начать неделю победой в игре Муз-загруз в крутом подъеме на Европе Плюс. Эти аплодисменты для тебя и худи тоже для тебя.
2: Прекрасно,
1: понедельник. Да, это правда. Желаю тебе классного настроения. Пускай вся неделя пройдет так же. Еще услышимся на радио номер один в России. Пока-пока.
2: Спасибо.
1: Больше хитов впереди. Абон, послушаем трек Hollow сразу после Pongo, Russian, Rao Alejandro и Wizkid на фите.
0: Крутой подъем на Европе Плюс.

Эбба на радио номер один в России. В финале этого часа Кэлвин Харрис появится для тебя, споет Summer сразу после красотки Дуа Липа и ее Illusion. Ну и бригаду ждем здесь уже совсем-совсем скоро.

0: Кельвин Харрис с треком Summer на Европе плюс. Даже плейлист уже говорит нам, что 30 градусов в Москве. Как будто бы, ребята, привет, доброе
1: привет.
0: Утро.
1: Доброе утро.
2: А еще этот трек может быть для сильной независимой девчонки.
0: Почему?
2: Тыри-тыри-ты-ты. Сама.
0: А, о,
2: все, пожалуйста.
0: О, вот так вот.
1: Не хочу сама. Не хочу.
2: Добро пожаловать в понедельник.
0: Теперь я по-новому смотрю на эту песню.
1: Хочу Summer, не хочу сама.
0: Ребят, пускай у Вики не будет сама, а у тебя, Вол, тоже все будет хорошо.
2: Да, спасибо. Хорошего понедельника.
0: Я пошел спать.
2: Начинаем бригаду.
3: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 7 часов утра.
3: Европа,
2: на Европе плюс новости с нами Павел Бесерин. Паша, доброе утро.
4: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
5: Привет, ребята. Доброе утро всем. Оранжевый уровень опасности объявлен на Камчатке. Два американских истребителя столкнулись в воздухе. И в российском кинопрокате новый лидер. Далее подробности. Камчатский исполин снова разбушевался. Вулкан Безымянный выбросил столб пепла на высоту в 5 километров над уровнем моря. Институт вулканологии и сейсмологии сообщает о том, что сейчас пепловый шлейф смещается в юго-восточном направлении. Со склонов купола продолжают сходить раскаленные лавины. Специалисты не исключают, что в ближайшие сутки высота пепловых выбросов может вырасти до 15 километров над уровнем моря. Для авиации там уже действует предпоследний оранжевый уровень авиационной опасности как для местных, так и для международных перевозок. Два американских истребителя столкнулись в воздухе и разбились. Случилось это на авиашоу в Айдахо во время исполнения трюка. На видео, опубликованном в соцсетях, видно, как один самолет залетает сверху на другой, касаясь его нижней частью фюзеляжа, а затем выстреливают катапульт, истребители падают и взрываются. Все четыре летчика успели катапультироваться и сейчас находятся в стабильном состоянии. В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на расходы на свадьбу. Согласно документу, вычет предлагается предоставлять однократно, только в связи с регистрацией брака, в размере фактических расходов, но не более 400 тысяч рублей на двоих. РИА Новости уточняет, что расходы должны быть подтверждены документами и относиться к перечню, который утвердит Минфин совместно с Минтруда. Из суммы вычета предлагается исключить расходы, оплаченные за счет работодателя, бюджетных средств, материнского капитала или иных мер господдержки, а также расходы на алкогольную и табачную продукцию. В российском кинопрокате «Новый лидер» на первую строчку по итогам кассовых сборов вернулся фильм «Коммерсант» с Александром Петровым в главной роли. За прошедшие выходные лента заработала 51 миллион рублей. На второй строчке по итогам уикенда мультфильм «Лео и Тик. Дорога на Байкал», а замыкает тройку лидеров сиквел фильма «Дьявол носит Прада» с Мэрил Стрип и Энн Хэтуэй. Также в пятерку лидеров попали ленты «Ангелы Ладоги» и «Вверх по волшебному дереву». В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся, он стоит 73 рубля 13 копеек. Евро тоже похудел, за него дают 85 рублей и 18 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
8: 6 плюс.

0: 7 часов 4 минуты в Москве. Бригада У на Европе Плюс начинается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Ну что, как? А?
1: Хорошо, хорошо.
0: Смотрю, ты не из тех, кто смотрит прогноз погоды.
1: Нет, я смотрю прогноз погоды.
0: И 29 градусов тебя вот как не смотивировали не надевать
1: кожаную куртку?
0: Да.
1: Ну смотри, я ее могу положить в сумку.
0: Можешь.
1: А с утра 15 градусов, 15 холодно.
0: Логично.
1: И у нас в офисе иногда прохладно.
0: Логично.
1: Угу.
0: Ладно, хорошо, сделала меня.
1: Да, да.
0: Окей.
1: Угу.
0: А, что, я в Тюмени побывал.
1: Там жаришка уже, да?
0: Там жаришка. Спасибо всем тем, с кем я виделся. А, вот. Надеюсь, наша встреча не огорчила вас.
1: Я тоже надеюсь.
0: Но я вообще смотрел, каждая поездка в Тюмень, вот когда она такая самостоятельная, она, знаешь, полурабочая, но в первую очередь, конечно, такая ностальгически приятная. Это вызов, потому что ты никогда не знаешь, каким ты вернешься.
1: Ну, ты вернулся таким же.
0: И как я тебе, кстати?
1: Ну, нормально, похож на тюменца. Все хорошо, да, загорелый, красивый.
0: Ну, кстати, да, в Тюмени погодка блестящая.
1: Ну, у нас тут тоже хорошо все было.
0: Тоже, но сейчас будем проверять. Ребятки, всем доброе утро, всех с понедельником. Сегодня много приятностей, в том числе начинаем розыгрыш 100 билетов на стадионный концерт Вани Дмитриенко.
1: А?
0: Вот в какой-нибудь любой игре нашей. И не только нашей, но и в течение всего дня в эфире Европа Плюс будет розыгрыш.
1: Шикарно.
0: Ну, а начинаем мы с бригады Music Awards.

0: 7:09 в Москве. Бригада Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики,
1: да.
0: Давай-ка поздравлять профессионалов с праздником.
1: Давай.
0: Это профессионалы, в которых мы периодически нуждаемся, потом забываем, что они нам нужны, а потом вспоминаем, когда понимаем, что мы в них периодически нуждаемся.
1: Ну-ка.
0: День логопеда.
1: Привет,
0: День
1: логопед.
0: Логопеда. Поэтому сегодня номинация звучит так. Сложно произносить. Приятно слушать. И перед тем, как мы послушаем, давай сначала каждый раз по три раза должен произнести.
1: Ну, давай.
0: Давай, я сначала. Клан карусел, клан карусел, клан карусел.
1: Клан карусел, клан карусел, клан карусел.
0: А теперь выходим на босса. Сабрина Карпентер, Сабрина Карпентер, Сабрина Карпентер.
1: Сабрина Карпентер, Сабрина Карпентер, Сабрина Карпентер.
0: Я пошел извиняться перед Вики, а вы забегайте.
1: Да, голосуйте, голосуйте за трек, который нравится больше.
0: Победителя послушаем эфире полностью.

0: Dance and Feed, это Кайга и DNC, бригадю на Европе Плюс. Бесконечно могу слушать и DNC, и то, как ты смеешься.
1: Спасибо, мне очень приятно. Спасибо. Приятно.
0: Так, давай доставать конверт.
1: Давай, достаю конверт, скрываю его.
0: А там разгром. Неожиданный, кстати.
1: Да?
0: 73% голосов за победителей сегодня это... Clank Carousel.
1: Как ты медленно и четко произнес.
0: Слушай. Да, только так получается. Вперед.

0: New Religion, это VBRX и Faithless Бригадю на Европе Плюс, 7.18 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Что там расскажешь?
1: Ой, я расскажу чудесную историю, но она такая немножко вначале пугающая, а потом ты понимаешь, что все хорошо.
0: Ну хорошо, подожди.
1: Понравится.
0: Впереди Вики Ньюс, Бригадю на Европе Плюс.

0: Рокинг Хард, это Богдан Медведи, Бригадю на Европе Плюс, 7:24 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Рассказываем.
2: Вики Ньюс в Бригаде У.
1: Такая история произошла. В штате Арканзас Мишка, ну прям медведь, пробрался в магазин с мороженым. Съел 18 килограммов лакомства.
0: Опа.
1: И, ну, можно сказать, впал в сахарную кому. Посмотри, он такой милый. И когда люди пришли, они испугались, что с Мишкой что-то случилось, но потом врачи подтвердили, что просто слишком много сладкого, слишком много холодного, и Мишку реально вырубило.
0: Да ладно, слушай, ну в Арканзасе живут мужики прям. Ну, то есть они увидели медведя, который распотрошил сладкое мороженым, и начали переживать за медведя.
1: Ну, конечно. Ну, столько сладкого. Но все, Мишку откачали, все хорошо. Сейчас в лес его отправят, и антисахарная диета.
0: Капельницы и все такое. Детокс. Известно, какое мороженое он больше съел? Ну, может, какое исследование привели?
1: Ну, вот ты знаешь, я смотрю на фотографию, есть ощущение, что ему очень понравилось фисташковое и клубничное.
0: Ой.
1: Хороший выбор.
0: Наш человек.
1: А вот шоколадное не особо люблю. Вот прям как я тоже
0: ты
1: не
0: тоже
1: особо люблю.
0: Ты тоже шоколадное не любишь? Mm-mm. Вообще что-то случилось просто? Или ты изначально не любила?
1: Что-то, знаешь, какой-то был плохой опыт.
0: Да, иногда там переел чего-то. Или наоборот, все детство не покупали.
1: Нет, никогда не любила. Я даже помню, было мороженое такое. Оно состояло из трех частей. Ванильное, клубничное, шоколадное. И вот шоколадное я никогда не ела. Ну да.
0: Ничего себе. Вот это детство. Вот это жизнь.
1: Я люблю классическое ванильное. Самое вкусное. Круто. Но фисташковое тоже, кстати, классно.
0: Да, спасибо.
1: Пожалуйста, обращайтесь.
0: Впервые слышу истории из детства, где ребенок не доедает мороженое.
1: Ну подожди, но надо было еще с кем-то делиться. Вот я со всеми делилась шоколадным.
0: Да, я сама ела ванильное. Семья большая, да.
1: Да, я же не одна. Вот, перемещаемся в Екатеринбург. Там прошел забег невест и женихов. Сотни людей в нарядах свадебных пробежались по центру города. При этом не обязательно было физически быть женихом или невестой. Надо просто иметь какой-то атрибут свадьбы. Но я замечу, что в конце забега один мальчик сделал предложение своей девушке. И она сказала «да». Так что вот теперь они точно жених и невеста.
0: Молодцы. Сразу видно, не суеверные ребята. Ну, говорят же, нельзя жениху видеть платье невесты до свадьбы.
1: А, кстати, да, интересно.
0: Ну, может, на невесте будущей был атрибут, который, ну, не очевиден. Подвязка.
1: Возможно.
0: Возможно.
1: Или еще что?
0: Например?
1: Не знаю, я не придумала, не знаю.
0: Спасибо, Вики. Привет, Екатеринбург. Впереди гороскоп на Европе+. Плюс.

0: 7:32 в Москве, гороскоп на понедельник, 18 мая.
1: Овны, не сомневайтесь, вам сегодня все по плечу.
0: Тельцы, многое будет зависеть от вашего умения держать себя в руках.
1: Близнецы, некоторые представители знака получат предложение, которое обещает скорую прибыль.
0: Раки, именно тот день, когда все само собой будет складываться.
1: Львы, появится потребность побыть наедине с собой, не отказывайте себе в этом удовольствии.
0: Девы, если мы сегодня что-то потеряем, то потом обязательно найдем что-то большее.
1: Весы, займитесь знакомыми делами, а новые непонятные оставьте на другой день.
0: Скорпионы, прислушайтесь к подсказкам своего сердца. Они будут очень своевременными.
1: Стрельцы, признайте уже, что все зависит не только от вас, и успокойтесь.
0: Козероги, отвлекитесь от мыслей о делах и старайтесь не переутомляться.
1: Водолеи, ожидаются приятные разговоры, после которых станет легче.
0: Рыбы, не отказывайтесь от отличных замыслов, даже если кто-то их не оценил.

0: утро.
1: Wonderful Life, это Херц и Purple Disco Machine, бригаде Уны и Европе Плюс, 7.36 в Москве, Вики.
2: Да.
1: Начнешь эту неделю?
2: Конечно, начну.
1: Эффектно.
2: Я готова.
1: Красиво.
2: Готова.
1: Победоносно.
2: Да.
1: Ну, хорошо. Надеемся, и вы тоже готовы.
2: Да, мне нужен классный напарник или напарница. Вот если хотите поиграть, звоните.
1: Впереди первая мысль.

0: 7.43. В Москве первая мысль бригаде Уны и Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Алло, привет.
2: Алло, привет. Меня зовут Ульяна.
0: Привет, Ульяна. Ульяна. Где ты живешь?
2: Привет. Я из Краснодарского края, Станица Кучевская.
0: Привет, Станица Кучевская. Привет, Ульяна. Ульяна, как тебе...
2: Привет.
0: Вот как тебе понедельник? Тебе нравишься ты в этом понедельнике или могло быть и лучше?
2: Нет, мне все нравится. Особенно я счастлива, что я дозвонилась вам. Я так давно мечтала.
1: А мы-то как рады.
0: Как это приятно. Угу. Ульяна, ты сегодня с Вики играешь? Угу. Это двойная приятность. Ну, я надеюсь. Да,
1: я тоже надеюсь. Уля, на даче Вилса расскажет, как ты меня будешь возвращать?
0: Вики, я был в Тюмени, и перед тем, как отправиться на вечеринку, я поехал к родителям моего друга в тюменскую деревню, под Тюменью. Я привез тебе звук тюменской деревни.
1: Хорошо.
0: Ульян, у меня для тебя несколько незаконченных предложений. По очереди буду озвучивать каждое. Каждое будешь завершать первым, что приходит в голову, потом Вики вернется, с ней сделаем все то же самое. Если мысль хотя бы одна совпадет, подарок твой. Ты готова?
2: Хорошо, я готова.
0: Вперед. Никогда не откажусь от десерта, если это...
2: Наполеон.
0: Наполеон, хорошо. Молодой человек, позвольте...
2: Я пройду.
0: Угу. Если описать мой характер одним словом, то это слово...
2: Я великолепна.
0: Великолепна. Угу. Я никогда не оставлю попытки...
2: Дозвониться в Европу Плюс.
0: Молодец. Ну и последнее. Смотрю я сегодня на себя в зеркале с утра и вижу...
2: Прекрасную девушку.
0: Прекрасную девушку, Лен. Сомнений не было, ты молодец. Внимание! Вики возвращается. Не помогут крики, как их не кричи. Чтобы вернуть Вики, я включаю.
1: О, как хорошо.
0: Тюменский курятник.
1: Красивенько.
0: Красиво, угу. Уютненько. А, Ульяна, молодец, давай с тобой продолжим.
1: Давай.
0: Вперед. Никогда не откажусь от десерта, если это...
1: мороженое.
0: Нет.
1: Картошка.
0: Наполеон. Молодой человек, позвольте...
1: Позвольте вас спросить.
0: Позвольте, я пройду. Если описать мой характер одним словом, то это слово...
1: Хороший.
0: Бери лучший даже.
1: Лучший?
0: Не, великолеп.
1: Великолеп.
0: Ага. Я никогда не оставлю попытки...
1: Попытки похудеть к лету.
0: Дозвониться в
1: бригаду. А шансы есть у нас вообще?
0: Так, есть. Ну, все зависит от твоей самооценки. Смотрю я сегодня на себя в зеркало с утра и вижу...
1: Красотку? Нет?
0: Да давай, может, да.
1: Да. А что? Можно? Что сказала Ульяна?
0: Лёх, далеко звучок искать победы? Вот, можно? Давай, расскажи красотку.
1: Красотку.
0: Молодец!
1: А Ульяна что сказала?
0: Прекрасную девушку.
1: Так это то же самое!
0: Да, буквы разные, смысл тот же самый.
1: Конечно, синонимы.
0: Ульян, все случилось. Давай мы тебе за первую мысль сегодня подарим нашу фирменную футболочку.
2: Спасибо!
1: Звони нам еще.
0: И хорошего дня. Счастливо.
1: Пока.
2: Благодарю. Пока-пока.

0: Барбара Стрейзенд, это Dark Souls, Бригадюн на Европе Плюс, 7.48 в Москве. Ты знаешь, Вики, я вот последние годы, когда хожу на какие-нибудь вечеринки, это бывает редко, но тем не менее, я люблю, когда играет только музыка. И я вот, если честно, не сильно люблю, когда есть человек, который говорит в микрофон музыку.
1: Ну, серьезно?
0: Ну да, мне нравится слушать музыку, и мне почему-то, может, это профдеформация, может, занудство. Может,
1: занудство, наверное.
0: А может, просто зависть, что человек там на сцене с микрофоном,
1: это,
0: а я, и он там зарабатывает, а я в зале и трачу деньги.
1: Ага.
0: Возможно. Но я ведь раньше только этим занимался. Я был MC в клубах. И вот недавно, вот на выходные, я летел в Тюмень, встречался с друзьями.
1: Кстати, напишите, кто был на этой вечеринке, насколько был хорош. Получилось ли после такого долгого перерыва быть хорошим MC?
0: Придется врать. Но приятное, только приятное писать. И ты понимаешь, спустя 11 лет я сам стал этим человеком, которых в последнее время... Не очень люблю слушать, но вроде бы.
1: Меня было приятно слушать.
0: Да, я
1: старался. Мне себя нравилось.
0: Старался в зал, конечно, не смотреть, чтобы не словить осуждение. Но это было любопытно, это было интересно.
1: Да, расскажите о своих ситуациях, когда вы что-то долгое время не делали, а потом заново попробовали. Отправляйте голосовые.
0: Да, с едой, может быть, даже что-то такое связано.
1: В нашу группу Европа Плюс ВКонтакте, личным сообщением.
0: Ну, или любым другим удобным для вас способом. Все, послушаем в саундчеке.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Галя, у нас отмена!
6: Какая еще отмена?
5: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
7: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
9: Ты привязала меня к столу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
8: Чтобы спасти брак, нужны незваные гости.
10: В отношениях нужно постоянно пробовать новое.
8: «Опасные отношения». В кино с 14 мая.
11: 18+. Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
12: Подробнее на t2.ru.
13: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
14: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон. Карта клиентских правил».
15: europaplus.ru.
16: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: когда ты смотришь в зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя.

0: 1, 2, 3, check.
1: Саундчек.
2: Бригаде У.
3: 7.55 в Москве. Сегодня в саундчеке вы рассказываете то, чего долго не делали, а потом попробовали.
4: Ну как?
3: Вот эмоции.
5: Доброе утро, Вэл, Вики. Так получилось, что в молодости я занимался футболом и долгое время не играл, потому что все разъехались, особо не с кем было играть в нашей глуши. И тут подросло поколение наших детей и решили собраться поиграть в футбол. Это было эпично. Мы там все чуть не поумирали, кто был 30+. Даже немножко что-то отхаркивалось потом из легких.
3: Это нормально.
4: Но зато вспомнили, каково это.
3: Вспомнили, чтобы потом забыть надолго опять. У меня тоже друг недавно говорит, пойдем поиграем в футбик, как старый добрый. Бог уберег, я не смог. Он на 16-й секунде потянул ногу и полгода хромал.
4: А, серьезно?
3: Ну, там ничего серьезного. Ну и финальное.
6: Доброе утро, Вэл, Вики. Я очень давно не сдавал показания счетчиков. Каюсь, но не сдавал. И тут решил сдать. И что? Правильно, сразу плюс 30 тысяч к платежке ЖКХ. Пожалуй, я опять не буду сдавать показания счетчиков.
3: Вот главное сделать правильный вывод. Молодец, да?

0: I can't wait. Это Боб Синклар и Кайза в бригаде «У» на Европе Плюс. Продолжим.
1: Продолжим.
0: Всем легкого понедельника.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 8 часов утра. На Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, ребята. Доброе утро всем. Россиянам рекомендовали отказаться от поездок в экзотические страны. Строительную отрасль избавят от бумажной волокиты. И стало известно, как россияне относятся к наличным. Далее подробности. Россиянам следует воздержаться от поездок в экзотические страны. Об этом заявил академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, сейчас не лучшее время для таких поездок из-за распространения лихорадки Эбола. По словам Онищенко, этот вирус очень опасен и заразен. По его словам, многое зависит не только от медицины, а прежде всего от бдительности человека и искренней заботы о своем здоровье. Напомню, ранее Всемирная организация здравоохранения определила вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго как чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, имеющую международное значение. Тем временем 16 пассажирских поездов в России серьезно выбились из графика. Причиной стала приостановка движения по Крымскому мосту. РИА Новости пишут о том, что среднее время задержки составляет 8,5 часов. Пассажиры поездов, задержанных больше чем на 4 часа, обеспечиваются водой и питанием. Напомню, Крымский мост был закрыт накануне вечером, а возобновилось движение только спустя 10,5 часов. Причины перекрытия не назывались. Полностью отказаться от бумажных документов в строительстве Россия может уже с 27 года. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, это необходимо для ускорения производительности труда. Хуснуллин сказал, что это жесткая административная мера, но без этого не получится достичь цели роста производительности на 22% к 30 году. Также Хуснуллин анонсировал более широкое применение в строительстве роботов и средств малой механизации. Отдельно вице-премьер отметил, что у строительных компаний должна сохраниться норма доходности. Стало известно, как россияне относятся к наличным. По данным свежего исследования, среднестатистический гражданин нашей страны носит с собой 4300 рублей. При этом мужчины кладут в карман больше наличных, нежели представительницы прекрасного пола – 5100 рублей против 3100 рублей. Доля тех, кто пользуется только безналичными средствами, по последним данным, составляет 27%. В завершении выпуска курса валют доллар сдулся 73 рубля 13 копеек, евро тоже похудел 85 рублей 18 копеек. С новостями пока все, впереди у нас бригада У в Москве 8 часов и 3 минуты. Всем отличного дня!
2: Кварц.

0: 8 часов 4 минуты в Москве, бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Ну ты же у нас из семьи инженеров.
1: Да.
0: А, любишь статистику всякую разную?
1: Да, достаточно люблю.
0: Ну тогда я тебя поздравляю.
1: С днем статистики?
0: Нет.
1: С днем процентов?
0: Предпоследний понедельник весны.
1: О, хорошо.
0: А если сначала весны, какой по счету? Дальше ты.
1: Сначала весны какой он по счету? А я не знаю, где-то у нас было 5 понедельников или нет.
0: Да, логично. Невыполнимая задача. Мы подготовимся и вернемся.
1: Какой-нибудь 11-й, наверное.
0: Ну, может. Ну, давай, от 8 до 12 понедельников было весной. Так, плюс-минус.
1: Ну, примерно, да.
0: Это погрешность. Мы математики называем это погрешность. Так, давайте поиграем в понедельничную эвридейку. Тем более у нас такие подарки есть.
1: А давай.
0: Хорошо?
1: А вы звоните.
0: Звоните.
2: 7-4-5. 6-5. 6-5. Код Москвы. 4-9.

0: Swim, это BTS, Бригаду на Европе Плюс, 8.07 в Москве, мы ждем Эвридейку, а параллельно путешествуем чартером Бригаду в разные страны.
1: Угу.
0: Вики, знаешь, куда сегодня полетим?
1: Куда?
0: Сегодня мы летим на родину горнолыжных подъемников, именно там их придумали.
1: Давай. Италия?
0: Нет.
1: Швейцария?
0: Нет.
1: Франция?
0: Нет.
1: Но это европейская страна?
0: Нет.
1: Грузия?
0: Ну, что? Допустим. Но мне...
1: Почему бы нет?
0: Ну да. Не, но если бы ты сказал Армения, я бы тоже сказал да, но там другой вариант ответа. Смотри, мы переносимся вот на континент Америки, вот туда.
1: Хорошо.
0: Угу. Угу. И что? Какая страна?
1: А, я должна сказать, да. Ну, Перу тогда.
0: Нет, США. Представляешь? Более того, там на равнинах придумали его.
1: Зачем?
0: Ну, просто. Время было такое.
1: Хотелось.
0: Эксперимент. А там в чартах Мадонна и Сабрина Карпентер с треком Bring You Love.
2: Чартер бригады У.

0: Бригада У. Эвридейка.
1: 8 часов 12 минут в Москве. Эвридейка в Бригаде У на Европе Плюс. Начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Алло, привет.
3: Алло, привет, привет.
2: Привет, девчат.
1: Так, слышу Олю. Оля, ты откуда?
3: Санкт-Петербург.
1: Из Питера, прекрасно. А еще здесь кто?
4: Всем привет, меня зовут Анастасия, я из Нижнего Новгорода.
2: Привет, Настенька.
1: Привет, Настя, привет, Нижний. Складывается ощущение, что и в Питере, и в Нижнем погодка сегодня неплохая.
2: Угу.
1: Поэтому,
4: Оль, погода отличная.
1: Оль, ты в чем сейчас?
3: В одежде собиралась выходить на улицу.
2: О, в одежде все-таки. Настя, ты...
1: Как непривычно для Питера, прям подготовилась.
2: Настя, ты...
1: А ты, Настя?
4: Я в рабочей плотной форме, в жаре, в пробке.
1: Ого.
2: О, а что за форма?
4: Просто рабочая форма.
1: Все, намек понят, хорошо, ладно. Оля, Настя, прямо сейчас мы выдадим каждой из вас по одной букве, а вы составите предложение, в котором будут слова, все слова начинаться с этой буквы.
2: Да, союзы, предлоги тоже должны быть на эту букву.
1: Да, у кого будет больше слов и больше смысла, тот и победил.
2: Олечка, давай с тебя начнем.
1: Оль, ну давай, но быть может, буковку Т.
2: Давай.
1: Буква Т, вперед.
3: Транспорт торопился транспортировать людей.
1: Ага, людей нельзя.
2: Люди не на Т.
3: Транспорт торопился транспортировать торопящихся...
1: Тюленей.
3: Транспортных...
2: Тюленей. Не, давай без транспортных уже.
1: Тюленей, хорошо. Ага.
3: Торопился и...
2: Торопился. Было торопился.
1: Ну, точка. Просто так. Точка.
2: Точка. Хорошо.
3: Ну, точка,
1: точка,
3: да.
1: Все, хорошо. Спасибо. Шесть или
2: шесть.
1: Пять?
2: Шесть. Точка шесть и шесть.
1: Хорошо. Ну, тюлени тоже. Ну, тюлени тоже люди.
2: Они торопятся, а быстро не могут передвигаться, конечно. Потом нужен транспорт.
1: Да, да, все логично. Настя.
4: Да.
2: Теперь ты.
1: Давай-ка тебе подарим буковку Н. Настя, Нижний. Вперед.
4: Настя, Нижегородская.
1: Хорошо.
4: Нравится.
2: Никите.
1: О.
2: Нет?
4: Нравится Никите.
1: Ага.
4: Необычному, нормальному. Необыкновенному, нравственному.
1: Кому? Так.
4: Настоящему.
1: Настоящему.
4: Неонатологу.
1: Неонатологу. Хорошо.
4: Назначающий некие...
1: Ого.
4: Наказания ненужным.
1: Продолжай.
2: Очень интересно.
4: Нужным, ненужным.
1: Непоседом.
2: Хорошо.
1: Ну, неонатолог, это же первый врач в жизни ребенка.
2: Да, кто не знает, неонатолог, это как педиатр, только для совсем малышей. И я хочу заметить, что, видимо, Насте нравится Никите, а Никита нравится Насте, потому что Настя очень много эпитетов в сторону Никиты.
1: Да, то ли дело Никита, просто есть.
2: Просто есть, ну и назначает наказание.
1: Не зря же он с детьми работает, он знает толк в этом. Настя, Оля, но... Давайте будем объективны. Там больше 15 слов у Насти. Настя, твоя победа. Поздравляем!
2: Умничка.
1: Лови подарок.

0: Настя, лови нашу новиночку, свитшот. Это вообще первый свитшот, который мы разыгрываем в этом году.
1: Поздравляем!
0: Олечка.
2: Спасибо, я и дозвонилась.
3: Да-да-да.
0: Ты нам звони еще.
1: Обязательно.
0: Питеру передавай привет. Целуем вас. Пока.
1: Пока-пока.
2: Спасибо, всего доброго. Пока.

0: Ртуть, это Маня Дмитриенко. Кстати, с сегодняшнего дня начинается розыгрыш 100 билетов. Уже минут через 15 подарим первую палочку. Да, на стадионный концерт Вани в Лужниках. Ну, а в ближайших планах фактовый зал и Робби Уильямс, между прочим.
1: Да, мы нашли кое-что интересное.
0: И кое-что расскажем здесь, в бригаде У на Европе+.

0: Night, это Рехаб и Sophie and the Giants в бригаде У на Европе Плюс. 8.25 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Приступаем.
1: Приступаем.
2: Фактовый зал. В бригаде У.
1: Браво, браво, мэр.
0: Спасибо. Но все твое браво я передаю Робби Уильямсу.
1: Я тоже.
0: Мы сегодня о нем поговорим.
1: Классный певец, классный артист.
0: Но жизнь у него, правда, удивительная штука.
1: И он вообще удивительный. Ты знаешь, что он, оказывается, уже не пользуется смартфоном 20 лет?
0: Уже не пользуется, то есть он и не начинал.
1: Нет, он начинал.
0: Ага.
1: Но в 2006 году решил, что да хватит, хватит.
0: Да, вот это 2006 пик смартфонов.
1: Он решил, да. В общем, не пользуется смартфонами, и в принципе у него телефона нет, и лежит какой-то, знаешь, там серия кнопочных, если очень надо позвонить.
0: Ага. Но... А так, если на домашний не дозвонились, все.
1: Да, он отрицает прямо. Он говорит, у меня от вот этих ваших телефонов, у меня вот стресс.
0: Угу.
1: Слишком, знаешь, вот панические атаки практически. Он говорит, если что, у меня есть ноутбук.
0: Звонить туда.
1: Ноутбук с Wi-Fi. Вот это меня устраивает. У него реально вот какой-то дискомфорт от гаджетов всех этих. А еще у него дискомфорт от дорожных пробок, поэтому у него нет водительских прав. Как я.
0: Ну,
1: такой
0: да.
1: Тревожный.
0: Да?
1: Робби реально как я.
0: Ну да. А у тебя тревога от пробок?
1: Ну не тревога. Ну раздражение.
0: Но не все пробки вызывают тревогу, да, Вики?
1: Ну, не знаю.
0: Подогретое настроение, например. Я расскажу про рекорды Робби Уильямса. Человек, действительно выдающийся музыкант, много рекордов побил. И вот один из них случился в 2005 году. Тогда он стал рекордсменом книги Гиннесса. Ну, скажем так, по скорости зарабатывания денег.
1: Круто.
0: Он объявил...
1: Вот это приятный, да, рекорд?
0: Да, объявил мировой тур, и за сутки было продано 1 миллион 600 тысяч билетов за 24 часа. Но это из старенького. Вот из свеженького случилось буквально вот недавно в этом году. Его альбом «Бритпоп», который вышел вот в феврале 26 года, возглавил национальный хит-парад Великобритании, и это 16-я победа Уильямса. И с ней Робби превзошел по числу альбомов номер один в чартах Британии группу «Битлз».
1: Надеюсь, на компьютере он нашел эту новость в ноутбуке.
0: Знает ли он об этом или нет? Но потом он признался, что альбом должен был выйти в конце 25-го года. Но тогда Тейлор Свифт упускал альбом. Ты такой, не-не-не, не хочу рисковать.
1: Правильно.
0: Попозже.
1: Правильно.
0: Вот такие вот факты о Робби Уильямсе.
1: Заходите в нашу группу Европа Плюс ВКонтакте, голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Ждем следующую тему фактового зала, но впереди итоги.

0: Мария, это Фафа де Белем, Бригадюн и Европе Плюс, 8.32 в Москве. Стоп, голосование фактового зала. И сегодня, по итогам голосования, с результатом 58% голосов, победила ты, поздравляю.
1: О, да.
0: Представляешь?
1: Давай про гаджеты поговорим.
0: Про гаджеты?
1: Угу.
0: Хорошо, это будет завтра в фактовом зале, но прямо сейчас. Гороскоп. 8.33 в Москве, гороскоп на понедельник, 18 мая. Овны, не сомневайтесь, вам сегодня все по плечу.
1: Тельцы, многое будет зависеть от вашего умения держать себя в руках.
0: Близнецы, Вики, некоторые представители знака получат предложение, обещающее скорую прибыль.
1: Раки, именно тот день, когда все само собой будет складываться.
0: А львы, появится потребность побыть наедине с собой. Не отказывайте себе в этом удовольствии.
1: Девы, если вы сегодня что-то потеряете, то потом обязательно найдете что-то большее.
0: Весы, займитесь знакомыми делами, а новые непонятные. Понятно, оставьте на другой день.
1: Скорпионы, прислушайтесь к подсказкам своего сердца. Они будут очень своевременными.
0: Стрельцы, признайте уже, что все зависит не только от вас. И успокойтесь.
1: Козероги, отвлекитесь от мыслей о делах и старайтесь не переутомляться.
0: Водолеи, ожидаются приятные разговоры, после которых станет легче.
1: Рыбы, не отказывайтесь от отличных замыслов, даже если кто-то их не оценил.

0: Брак Секси Ден, Бригадюн и Европе Плюс, 8.36 в Москве. У нас впереди Трули Муви. Трули, Вики, Муви. И мы же говорили, что с сегодняшнего дня начнем разыгрывать 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко в Лужники.
1: Хотите?
0: И вот парочку готова отдать буквально через несколько минут. И не только билеты на Ваню.
1: Звоните 745-6565, код Москвы 495.
0: Звоните, впереди Трули Муви, Бригадюн и Европе Плюс.

0: Бригада У Pictures представляет.
1: Как называется, но очень достойный.
2: 8.43 в Москве, Трули Муви, бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Алло, привет.
4: Привет.
3: Привет, девчонки. Как его зовут?
4: Меня зовут Ира.
5: Маша.
2: Ира и Маша.
4: Я из города Калуги.
2: Ира из Калуги, а Маша?
6: Город Воронеж.
2: Воронеж. Хорошо. Так, ну в целом и из Калуги, и из Воронежа можно с легкостью добраться до Москвы, не попасть на концерт Вани Дмитриенко. Угу. Итак, девчонки, прямо сейчас Вики будет рассказывать вам о каком-то сериале, да?
3: О фильме.
2: Так даже лучше.
3: Да, о фильме.
2: Будут какие-то подсказки, потом будет вот такой сигнал. И следом сначала имя, потом сразу ответ.
3: Без пауз.
2: Только так засчитываем. Играем до 2 баллов. Ира, Маша, удачи. Начали.
3: Фэшн, модный журнал, Миранда Пристли.
4: Маша, как в большом городе?
3: Нет. Миранда там была, но нет.
2: Ну, звучит похоже, конечно. Да. Точно нет? Вики,
3: точно.
2: Перепроверь.
3: А где нет? Там было модное... Ну, в принципе, журнал был там, конечно. Ну-ка.
2: Еще что-то о моде. Это фильм, не сериал.
3: Это фильм. Недавно вышла вторая часть, очень нашумевшая. Уже наш звукореж Леха посмотрел, как главный фанат. Там. Миранда Пристли там такая вот она, строгая.
2: Название этого фильма значит такое, там самое злое существо в истории.
3: Угу.
2: И название бренда.
4: Дьявол носит Прада, Маша.
2: Да.
3: Да, Дьявол носит Прада, все правильно. Хорошо. Да. 1 балл у Маши.
2: Угу.
3: Специя, огромные черви, аракис.
4: А можно еще раз повторить, что это неплохо? Последнее слово было плохо.
3: Слышь? Аракис.
2: Да, не орешки, а аракис.
3: Кис.
2: Огромные черви.
3: Это какая-то планета, где добывают специи, там огромные черви. И много песка.
4: Ростовый арахис, что-то такое?
3: Нет, много-много-много песка там.
2: И много Тимоти Шаломе там.
3: И голубых глаз. Ярко-голубых глаз.
2: Угу. Там слово из 4 букв в названии этого фильма.
3: Воды мало.
2: Как и букв в названии фильма. Первая буква «Д».
3: Тоже вторая часть выходила. Пару лет назад.
2: Смотрите.
4: Маша, Дюна.
2: Маша, Дюна,
3: Маша,
2: да.
3: Дюна.
2: Да.
3: Ура! Вот она, наша победительница.
2: Маш.
4: Ничего себе. Да.
2: Смотри, мы тебя поздравляем, во-первых. Во-вторых, Маша, ты... Только что выиграла билеты на концерт Вани Дмитриенко, который пройдет 2 августа в Лужниках. И ты станешь свидетелем того, как самый молодой российский исполнитель соберет стадион на 70 тысяч зрителей. Поздравляем, Маша!
4: Ура! Ничего себе! Спасибо вам большое!
2: Маша, Ира, хорошего вам дня, звоните еще, счастливо!
3: Пока!
4: Спасибо, до свидания! Ready to shake your asses. I went deaf on the bitch.

0: Френч Монтана в бригаде У на Европе Плюс, 8.48 в Москве. Mm-hmm. У нас впереди саундчек, в котором мы вспоминаем то, что не делали давно, быть может, чего-то не пробовали давно, а потом попробовали.
1: И такие, о.
0: И вот расскажите, что вы подразумеваете под этим «о», как круто получилось или как круто было плохо?
1: Да, отправляйте голосовое в наше сообщество ВКонтакте личным сообщением.
0: Европа Плюс, либо другим любым другим удобным для вас способом. Все послушаем в саундчеке.
2: Ура, премия!
3: И мне пришла.
1: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
3: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
7: Возрастное ограничение 13+.
8: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
9: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
10: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
11: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максим Групп». Город Москва, улица Красная Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
12: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
14: О, Инстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-18-01-05-31-05-26. Подробнее об организации, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
15: Галя, у нас отмена!
16: Какая еще отмена?
15: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
17: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0.
18: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
19: 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 3, 2, 3, check.
1: Саундчек.
2: Бригаде У.
3: 8:55 в Москве. Вы чего-то давно не пробовали, потом попробовали, и вот рассказывайте, как. Как ощущения?
4: Слушаем.
3: Внимание.
5: Привет, бригаду У, мои родные. А я вас так давно не слушала. И вот включила я вас сегодня. И заново я вас влюбилась. Люблю я вас, не могу.
4: Ну да, и не пропадай больше.
3: И вспомнила, почему перестала слушать. Спасибо, что с нами. Нам очень приятно. Дальше.
6: Привет, мои любимые. А я не играла на фортепиано с момента, как выпустилась из музыкальной школы в 2008 году. А потом села и сыграла наизусть произведение. Я аж сама обалдела.
3: Вики, это правда такое бывает? Можешь ли ты, встретив клавиши, сыграть на них что-нибудь?
4: Ну, что-нибудь могу, но прям целиком произведение не вспомню.
3: У нас клавиш нет, можешь просто напеть что-нибудь?
4: Круто.
3: Лёх, видал?
4: Это Бах, кстати.
3: Я знал, что ты играешь на фортепиано, что так круто. Ладно, дальше.
7: Доброе утро, Европа Плюс, Вэл, Вики. Играл на гитаре всегда, со школы еще. А тут дела, засуетился. Ну и вообще забыл, что такое играть на гитаре. Лет 12 не играл. А потом к отцу приехал, а у него гитара лежит. Я такой ее взял, поиграл немножко. Такой, о, да я еще не так плох. Оказывается, это дело не забыть. В итоге отжал у отца гитару, теперь сижу дома и играю счастливый.
4: Что думает об этом отец?
3: Да, и семья. Так, еще.
8: Привет, бригада У. Я 3 года не пил пиво. Но как-то захотелось выпить. Я взял хорошее такое пиво, холодненькое. И как я его выпил, я даже и не понял, почему я его до сих пор не пил.
4: Ну, чтобы вот это удовольствие было, как будто бы побольше.
3: Да-да-да. Четкое умозаключение я бы назвала вот так. Ну и финальное.
9: Доброе утро, бригада У. Год назад мне сделали странный подарок. Вам подарили Лего. А мне как бы 40 лет. Зачем мне это Лего? Я собрала. И вот теперь все мои полки сверху донизу завалены Лего. Я не могу остановиться. Я его собираю. У меня есть дом Снежной Королевы. У меня есть дом Русалочки. У меня есть домик Деда Мороза. Какие-то деревья. И это очень классно. А еще девочка на Луне у меня есть собранная из Лего. Короче, я не могу остановиться. Вот. И ребенку своему, конечно, я не даю это собирать. Это мое Лего.
3: Ах да, дети у меня тоже есть, но это не их.

0: Туз Лемем. Это Стромае в бригаде У на Европе Плюс. И один раз спасибо, продолжаем. Всем доброе утро.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 9 часов утра. Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
2: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
3: Привет, ребята. Доброе утро всем. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве. МСД начал работать по временной схеме. И стало известно, где живет больше всего победителей школьных олимпиад. Далее подробности. Летняя жара подбирается к столичному региону. В ближайшие несколько дней в Москве и области ожидается плюс 30 градусов в тени. В городе действует оранжевый уровень погодной опасности. Это значит, что на солнце будет еще жарче. Сегодня днем синоптики обещают нам уверенные плюс 29. Врачи напоминают о том, что в такую погоду нужно носить с собой питьевую воду и защищать голову от прямых солнечных лучей. Пожилым людям следует по возможности ограничить пребывание на улице. Синоптики говорят, что жара отступит только к субботе. На выходных температура воздуха упадет сразу до плюс 22 градусов. Московский скоростной диаметр временно закрыт от Лосиноостровской до Щелковского шоссе. Движение в обе стороны организовано по внешней части МСД. Столичный департамент транспорта сообщает о том, что плата за проезд по аварийному участку взиматься не будет. Напомню, накануне под эстакадой случился сильный пожар. В итоге один пролет строения просел. Причины пожара устанавливаются. Сколько займет ремонт просевшего полотна, пока неизвестно. Система образования Москвы готова к ЕГЭ и ОГЭ. Единый госэкзамен в столице в этом году будут сдавать больше 93 тысяч выпускников. ОГЭ пройдут почти 130 тысяч школьников. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, среди тех, кто будет отвечать на вопросы,

0: конкурса ЕГЭ популярными предметами стали математика, обществознание, английский, информатика. Почти каждый десятый предпочел историю или литературу. Собянин напомнил, что по новым правилам выпускники девятых классов для получения аттестата и поступления в колледж могут сдавать два экзамена вместо четырех. Тем временем названы регионы с рекордным числом победителей школьных олимпиад. Глава Минпросвещения рассказал о том, что лидером по числу победителей всероссийских олимпиад стала Москва. Призерами финалов в столице стали 1972 ученика. На втором месте Подмосковье, замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург. Следом идет Татарстан. Министр просвещения добавил, что география олимпиад с каждым годом охватывает все больше территорий. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар сдулся, 73 рубля 13 копеек. Евро тоже похудел, 85 рублей 18 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве 9 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
2: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.

0: 9 часов 4 минуты в Москве. Бригада У на Европе плюс. Продолжается. Меня зовут Вэл. Ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет, доброе.
0: Ох, будь здорова.
1: Спасибо.
0: Ну, ты не чихнула. Но очень качественно зевнула. Я, кстати,
1: спасибо
0: это
1: большое.
0: Вообще уважаю.
1: Что ты уважаешь? Зевки?
0: Ну да.
1: Ой, ну ты, кстати, не относишься к тем людям?
0: Ты же помогаешь организму.
1: Вот,
0: он
1: я про
0: просит.
1: То и говорю. Я, знаешь, я расстраиваюсь, когда люди говорят, ты что зеваешь?
0: Фу, ну. Так уже так не делают.
1: Нет, ну из серии того, что тебе что, скучно? Да нет, просто организм, ну, хотел зевнуть воздух, кислородик не хватает.
0: Не, ну ты тоже молодец. Не надо это было делать на сцене, когда ты мероприятие ведешь.
1: Нет, на сцене мероприятия такого не бывает.
0: Ну да. Кстати, Вики, сегодня первый день в этом году, когда на работу в тапочках пришел.
1: Я тебя поздравляю.
0: Да. Угу. Ну, просто вот необычный факт из жизни. Так, пожалуйста.
1: Круто.
0: А еще мы...
1: А у меня, знаешь, что случилось? Беда. Знаешь, какая беда?
0: Коллега в тапках пришел.
1: Нет, воду горячую отключили. Ее всегда отключали в июле, когда мы в отпуске. И на прошлой неделе Паша читал новость, что вот, все, начинается вот сезон, когда отключают воду. Я думаю, мне это не грозит в июле. Прихожу домой, а воды-то нет.
0: И как тебе?
1: Мне не очень, но я купила такой
0: чуть не произошло перевоплощение Вики прямого. Мне немножечко не нравится.
1: Я купила такой классный, крутой складной таз.
0: А, который так вниз, да?
1: Да, он просто супер. Я сегодня Паша показывала, Паша такой, вау. Я говорю, да, не говори. Вот, может, бойлер? Я говорю, нет, складной тазик.
0: Понимаете, почему мы придумали подкаст «Личка»? Вот, чтобы все вот это вам не слушать в прямом эфире, да, наши бытовые победы.
1: Но складной тазик реально
0: тема. Это правда, да.
1: Я прям рекомендую.
0: У меня там тряпки всякие под ванной. Ой, вообще идеально.
1: Ого, да, точно у тебя не складывается,
0: да,
1: получается.
0: Складывается. Так, наполовиночку. Ну, в общем, подробности в личке. А прямо сейчас мы переходим в режим ожидания, потому что впереди у нас училка английского в бригаде У на Европе+.

0: Кэдди Дикей, Алекс Альта, Бригаде У на Европе Плюс, 9.08 в Москве. Пока мы ждем училку английского, будем слушать снова хитовые треки.
1: Что сегодня?
0: Сегодня трек, который частенько мне попадается в видосиках.
1: Уже хорошо.
0: Но там как бы видео не видео.
1: Это что значит видео не видео?
0: Картинка, где текстово написана шутка и под эту песню. Ну, например, да, вот если где-то есть папайя, то должна быть мамайя. Но только там шутки. Только там еще удачно.
1: Смешные.
0: Да, там получается смешно. Встречать Роберт Тик и T.I. Blurred Lines.
2: Бригада У. Снова хитово.

0: London is the capital of Great Britain.
1: What? Училка английского в бригаде У.
2: 9 часов 11 минут в Москве. Ну, наконец-то мы встретились. Как будто бы не виделись вечность.
3: Так и есть.
2: Мария Батхан с нами. Маша, good
4: morning!
2: Good
4: morning! How are you?
3: Amazing! Маша, как твои майские?
4: Amazing! I was in London.
3: Лондон? Мы знаем, что Лондон is the capital of Great Britain, да.
2: Классно. Есть смысл?
4: Я проверила все так же.
2: Есть смысл продолжать? Мне кажется, уже базу мы хорошенько потянули. Но, Маш, пока ты подтягивала английский в Лондоне, Вики, во-первых, подтянула китайский. Китай вот сейчас докажет это.
3: Нихао.
2: Вот, видишь? Вот. Мы сегодня разбираем трек под названием I Can't Wait от Боб Синклар и Кайзе.

0: Знаешь, нам он так нравится, этот трек. Расскажи что-нибудь, mm-hmm. желательно хорошее о нем.
1: В идеале.
2: Я знаю, почему он вам нравится, потому что здесь 5 строчек. Просто весь трек 5 строк.
0: Я-то mm-hmm. думаю, почему так легко поется? Причем одинаковых 5 строчек. Просто повторение.
2: Mm-hmm. Повторяются. Да, давайте разберем. Мы сейчас практически все разберем. Итак, mm-hmm. I can't wait, я не могу ждать. Чего не может ждать? Непонятно, потому что все, что у тебя есть что-то, что мне очень сильно нужно. Mm-hmm. You've got something that I can't live without. Без чего я не могу жить. Мы с вами интересную фразу запоминаем. What's on your mind? Mm-hmm. Что у тебя на уме? Можно использовать... Всегда подходит к вам человек странный. Что mm-hmm. у тебя на уме? What's on your mind? Что-то кто-то задумал. What's mm-hmm. on your mind? Mm-hmm. Okay? Tell yeah. me, what's on your mind? Скажи мне, что же у тебя на уме? Mm-hmm. И финальная фраза, она может означать что угодно. Мы как бы не догадываемся, да, что же такого есть, что ей так сильно хочется. Happiness is so hard to find. Счастье так тяжело найти.
0: Есть ощущение, что связь пропала, и середину трека забыли рассказать. Просто только начали. Ну и финальная.
1: Ну и финальная, да.
2: Да.
0: Но в целом слова-то хорошие, очевидно.
1: И песня классная.
0: Девчонка хочет взаимной любви, да?
2: Ну что-то ждет. I can't wait. Не могу дождаться, когда ты мне уже это что-то дашь.
0: А, может быть, это сотрудник работодателю поет. Ну, например,
1: про зарплату?
0: Да, в декабре.
2: Сняшки он прячет от нее.
0: Может
1: быть. Тоже вариант.
0: Может быть. Маш.
2: Ей счастье приносит, да, вот так.
0: Маш, ты как этот человек из песни, приносишь нам счастье.
1: Happiness.
0: Yes, yes.
2: С удовольствием.
0: Хорошего тебе понедельника и до встречи в следующей. See you.
1: Bye-bye.
2: Next week. Bye-bye.

0: Just Might, это Бруно Марс, Бригаде У на Европе Плюс, 9.17 в Москве, Вики.
1: Да, у меня милота, готовься. Ну, прям вообще мило-мило.
0: Хорошо, что предупредила.
1: Угу.
0: Спасибо тебе.
1: Да, не за что, Вэл.
0: Мы ждем милоту.
1: Хорошо.
0: Впереди Вики Ньюс, Бригаде У на Европе Плюс.

0: Рокстон в бригаде У на Европе Плюс. 9:23 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Начнем?
1: Начнем.
2: Вики Ньюс в бригаде У.
1: Московский метрополитен отметил свой день рождения.
0: Да.
1: Свой. Да. 91 год. Представляешь? Классный праздник. Поздравляем и обожаем московское метро. И к празднику решили украсить подземку необычными надписями. Я не знаю, ты видел, нет?
0: Я видел.
1: Это просто что-то чудесное. Рядом с привычными надписями появились какие-то необычные. Например, можно увидеть «Не прислоняться, весне улыбаться». Приятненько, да? На одной станции можно увидеть такую надпись. «Сегодня ты можешь есть тортик, даже если спортивная».
0: Спортивная — это название
1: станции. Да, это название
0: метро.
1: Станции. Или с метро любой хмурый день превращается в Солнцево. Солнцево — это тоже название станции.
0: Да, это очень классно. Мне еще нравятся комментарии, которые люди потом оставляют.
1: Не видела.
0: Не видела? Там, ну, предлагали свои варианты.
1: Хорошие есть?
0: Ну, там, не бери трубку от незнакомых, если ты в Зюзина. И вот такое. Но это очень здорово. Я бы вообще оставил эти надписи.
1: И мне тоже кажется, что надо, как-то сразу настроение поднимается.
0: Те, кто это придумал и реализовал.
1: Красавчики.
0: Классные ребята.
1: Молодцы, реально. В Лос-Анджелесе прошла премьера фильма «Мандалорец» и «Грогу». Грогу — это который малыш Йоды, помнишь?
0: А, да.
1: Да, был же сериал «Мандалорец», а сейчас сделали целый фильм. И самое прикольное, что на премьеру реально пришел малыш Йода. Помахал ручкой. На самом деле, это просто милейший. Еще были...
0: Но если он пришел не такой уж, он уже и малыш. Умеет.
1: Ну, он и там, в принципе, там в фильме тоже нормально себя ведет.
0: Я просто не смотрел, я видел только...
1: Ну, смотри, какая прелесть.
0: Ой, как хорошо.
1: В красивой мантии.
0: Мантия с виду какая-то соболиная шуба белая.
1: Ну ладно тебе. А еще были на премьере классные танцующие дроиды. Хочу обратить внимание, что в бабочках. Ну, потому что все-таки красная дорожка.
0: Ну, солидные ребята.
1: Хорошие роботы.
0: Спасибо, Вики.
1: Пожалуйста.
0: Впереди гороскоп на Европе+.

0: Половина десятого в Москве, гороскоп на понедельник, 18 мая.
1: Умный, не сомневайтесь, вам сегодня все по плечу.
0: Тельцы, многое будет зависеть от вашего умения держать себя в руках.
1: Близнецы, некоторые представители знака получат предложение, обещающее скорую прибыль.
0: Раки. Именно тот день, когда все само собой будет складываться.
1: Львы, появится потребность побыть наедине с собой. Не отказывайте себе в этом удовольствии.
0: Девы, если мы сегодня что-то потеряем, то потом обязательно найдем что-то большее.
1: Весы, займитесь знакомыми делами, а новые непонятные оставьте на другой день.
0: Скорпионы, прислушайтесь к подсказкам своего сердца, они будут очень своевременными.
1: Стрельцы, признайте уже, что все зависит не только от вас, и успокойтесь.
0: Козероги, отвлекитесь от мысли о делах и старайтесь не переутомляться.
1: Водолеи, ожидаются приятные разговоры, после которых станет легче.
0: Рыбы, не отказывайтесь от отличных замыслов, даже если кто-то их не оценил.

0: All My Life, это Purple Disco Machine, бригаде У на Европе Плюс, 9.33 в Москве. Мы приближаемся к понедельничному сейфу, в котором деньги-то копятся, Вики.
1: Угу.
0: Пока мы тут сидим, деньги-то растут.
1: А сегодня сколько?
0: 27 тысяч.
1: Хорошо.
0: Но это же, видите, не все еще.
1: Угу.
0: Еще 10 тысяч можно выиграть от Озонбанка. Для этого нужно просто правильно ответить на вопрос бонуса. Вики.
1: Да.
0: Я тебя поздравляю.
1: С чем?
0: Точнее, я себя поздравляю, Вики.
1: С чем?
0: Каждое утро, когда прихожу в офис и вижу тебя. День встречи с прекрасным.
1: О, спасибо большое, очень приятно. Я тебя тоже поздравляю, да?
0: Вот,
1: и себя.
0: Спасибо.
1: Поздравляю,
0: да,
1: всех,
0: да,
1: нас.
0: День сирени.
1: Обожаю, mm-hmm, обожаю запах сирени, просто аромат.
0: Да, да, но ты же не срываешь сирень?
1: Нет, конечно.
0: Молодец.
1: Никогда. А ты?
0: Ну, конечно, нет.
1: Молодец.
0: Сейчас нет.
1: А когда срывал? Вчера?
0: Когда был маленьким.
1: Ну, глупенький еще.
0: Да, да, да, да, да.
1: Не срывайся сирень, пусть она всех радует.
0: Жизни штраф еще не научили, потому что нельзя срывать.
1: Международный день музеев, кстати.
0: О, поздравляем всех.
1: Поздравляем всех.
0: И зрителей, и причастных профессионалов. Мы пойдем думать над вопросами, а вы?
1: Звоните.

0: Слышь, в бригаде У.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: 9.41 в Москве, сейф в бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Алло, да, здравствуйте.
4: Здравствуйте, привет. Привет.
2: Как тебя зовут?
3: Меня зовут Федор.
2: Федор, Федь, ты откуда?
3: Город Тула.
2: Тула. Замечательно, Федь. Как твои выходные? Есть ли что рассказать? Или, ну, есть ли то, что ты бы хотел забыть?
3: Алло, плохо слышно.
2: Алло, алло.
4: Правильно, Федь, я тоже так делаю. Что-то рассказать, подробности какие-то про личную жизнь.
2: Федя, добро пожаловать в сейф. У нас здесь сегодня 27 тысяч рублей, но можно получить еще 10 тысяч дополнительно от Озонбанка. Для этого нужно ответить правильно на вопрос с бонусом. Поэтому давай, Федя, определимся, какой вопрос будет с бонусом. Первый, второй или третий?
3: Ну, давайте третий.
4: Давай третий.
2: Хорошо. Федя, удачи. Начали.
0: Первая цифра.
4: Федя, я тебя поздравляю, сегодня день сирени. Ты любишь сирень?
3: Да, очень.
4: Я тоже. Она так быстро цветет, но так вкусно пахнет. Пусть цветет подольше.
2: Да.
4: Вот скажи мне, пожалуйста, какому семейству сирень принадлежит? Сливовые, маслиновые или розмариновые? Все достаточно необычно.

0: Бриллиант. И вот ты знаешь, в испанских магазинах продается продукт, который называется «Розовая пантера». «Пантера роза». Вот что это? Его испанцы очень любят. Это напиток, это жвачка или это торт?
1: Так. «Розовая пантера». Еще раз, можно варианты?
0: Федя, давай 3, 2, 1. Напиток, жвачка, торт? И?
1: Пусть будет... Торт.
0: Торт. Третий вариант. Принято.
2: Третья цифра.
3: Ну и вот тот самый вопрос с бонусом. Если ответишь на него правильно, тогда гарантированно получишь 10 тысяч на карту Озонбанка, даже если сейф не взломаешь. Итак, сегодня день океанографа. Я уверена, что все, кто изучает океаны, конечно же, внимательно изучают Марианскую впадину. Скажи, пожалуйста, где она находится? Тихий океан, Атлантический, Индийский.
1: Марианская впадина?
3: Да.
1: Так. Тихий, Атлантический.
0: Федя, давай сам. 3, 2, 1, твой ответ.
1: Давайте, Атлантика. Атлантика.
3: Давайте, Атлантический океан, Атлантика. Принято.
0: Это какой вариант ответа?
3: Второй.
0: Итак, Федор из Тулы подобрал такой код от сейфа. 2, 3, 2. Внимание! Внимание!

0: не сломан.
1: Так, ну давайте выяснять.
2: Пройдемся по всем ступенькам, начиная с первой.
1: И давай. Сирень, оказывается, у нас принадлежит к маслиновым.
2: То есть правильно, Федя, угадал?
1: Да, то есть маслинки и сиренька, они друзья, родственники.
2: Неожиданная пантомима была. Ну ладно. Федя, у меня тоже верно. Торт розовой пантеры, иначе говоря, пантера роза, можно купить в испанских магазинах.
1: Итак, вот тот самый вопрос бонуса. Марианская впадина находится в западной части Тихого океана.
3: Да-да-да, ну вот, бывает.
2: Да ничего, Федь, зато у тебя получилось дозвониться. А значит, возможность пробиться еще раз в сейф
1: будет
2: очень высоковероятно.
3: Да,
2: звони нам еще. И Туле передавай большой привет. Счастливо.
1: Пока.
3: Хорошо, спасибо, счастливо.
2: Ну, а завтра в сейфе бригады 30 тысяч рублей плюс бонус от Озонбанка.
4: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
0: Сейф в бригаде «У».

0: Бригадю на Европе Плюс, 8.48 в Москве. Ты знаешь, я же на выходных впервые за долгое время поиграл в бильярд, русский бильярд.
1: О, я видела твои успехи, у тебя так все получилось хорошо.
0: Да, на удивление. Ну, да. От борта. И это не залетел какой-то дурак. Мне показали, как правильно сделать, и я сделал.
1: Я тебя поздравляю, круто.
0: Это был самый глубоко замаскированный дурак. До сих пор не понимаю, как так получилось, но вот это чувство, его не купить. Вот, потом, конечно, я проиграл всем, но... На видео главное есть.
1: Смотри, у тебя на выходных прям было классно. Огромное количество историй про то, как ты что-то долго не делал, а потом стал делать, и получилось удачно.
0: И все связано с Тюменью.
1: И все связано с Тюменью.
0: Расскажите и вы, чего вы давно не делали, не пробовали, а потом как попробовали, и как понравилось или не понравилось?
1: Да, отправляйте сообщение свое голосовое в сообщество Европа Плюс ВКонтакте личным сообщением.
0: Либо другим удобным для вас способом. Все, послушаем саундчеки.
2: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
5: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
7: Подробнее на t2.ru.
8: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
9: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
10: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максим Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
11: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
15: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
16: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 3-check.
1: Саундчек.
2: Бригаде У.
3: 9:55 в Москве. Сегодня в саундчеке вы рассказываете о том, чего вы давно не пробовали, а потом как попробовали и среагировали. Начнем с этого.
4: Привет, ребятки. Спасибо вам большое за то, что вы есть. Я благодаря Вике, Викусечке, красоточке-то нашей, попробовала недавно Том Ям по твоему совету. Это было Спасибо вам.
5: Ой, я очень люблю Том Ям.
3: Да, там даже сообщение наверняка незаконченное было. Насколько понравился человек Том Ям. Дальше не совсем по теме, но крик души все-таки нужно включить.
6: Привет, ребята. На прошлой работе я работал механиком, ремонтировал трактора, обслуживал коробки, двигателя, в общем, все делал. Я уже устал от этого. Думаю, все, уйду на другую работу. И ушел на хлебзавод. Кем? Механиком, блин.
5: Ну, это же твоя специальность. Ты в этом хорош.
3: Я хотел заниматься сладкими булочками. Ладно, вот еще.
7: Доброе утро. А я 100 лет не была на даче, а вчера приехала повозиться в огороде. Уже забыла, что такое в мае месяце красивый летний загар по шорты, футболку и перчатки хозяйственные.
3: Да.
5: Красиво.
3: Особенно перчаточки, классно. Остальное это можно спрятать, но руки. Либо до конца в них ходить уже. Продолжаем.
8: Привет, ребята. А я решила попробовать, значит, смузи, сделанные из шпината, сельдерея, огурца, лимона и воды. Всегда считала, что это невкусно, это, ну, какой-то состав такой мерзкий. А потом как попробовала, и как не тянуть за уши, теперь такая вкуснятина, так освежает.
5: И это так полезно.
3: А это вот как с оливками, да, нужно повзрослеть, чтобы понять?
5: Да.
3: Да?
5: Угу.
3: Ну вот еще одно финальное.
9: Доброе утро, бригада У. Я давно не пробовала брокколи. У меня ребенку 12 лет, и последний раз я где-то 11 лет назад пробовала это отвратительное блюдо в виде пюре. И буквально 1.5 года назад мы с мужем решили, что нам скучно жить. Ну и у нас родилась еще одна дочь. Недавно я попробовала снова это брокколи. Это отвратительно. Хорошего дня.
5: Потому что в виде пюре в брокколи на самом деле классное. Сырочка там вот
3: это. Это ужасно, отвратительно. Хорошего дня, ребят.

0: Леони и Каллум Скотт в бригаде Луны и Плюс, да, Вики?
1: Да.
0: Очевидно, что-то хочешь сказать, но скрываешь своей великолепной улыбкой.
1: Я ничего не хочу сказать.
0: Произнес что-то не так?
1: Все хорошо, ты
0: сказал.
1: У меня
0: что-то в зубах?
1: Нет, у тебя ничего нет в зубах.
0: Что произошло?
1: Последняя целиковая неделя, получается.
0: Целиковая?
1: Целиковая неделя весны.
0: А дальше
1: лето.
0: Ребята, с наступающим летом. До завтра. Меня зовут Вэл.
1: Меня Вики.
0: Бригаду Европа Плюс. Счастливо.
1: Пока.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: И всем привет. В столице 10 ровно. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Тимур, доброе утро всем. Тысячи россиян остались без горячей воды. Выросло число поездов, которые выбились из графика на Крымском мосту. И специалисты рассказали, кого больше всего любят кусать комары. Далее подробности. Сразу 4 района Хабаровска остались без горячей воды. РИА Новости сообщают о том, что причиной массовых отключений стала авария на тепломагистрали. Ремонтники уже приступили к восстановительным работам. В администрации Хабаровска отметили, что авария случилась после гидравлических испытаний. Специалисты говорят, что горячая вода должна вернуться в дома местных жителей до конца дня. 17 пассажирских поездов выбились из расписания. Речь идет о маршрутах, которые проходят через Крымский мост. Накануне вечером там было на 10 часов остановлено движение. Оно возобновилось сегодня в 7:30 утра по Москве. В итоге поезда следуют с отставанием от графика примерно на 8,5 часов. Всем пассажирам, чьи составы выбились из расписания, предоставлено питание и вода. Начальники поездов и проводники стараются помочь пассажирам со всем необходимым. Россиян предупредили о мошенничестве с графиком отключения горячей воды. Злоумышленники от имени управляющей компании предлагают перейти на сайт для проверки графика отключений. А после посещения такой фальшивой площадки пользователь может потерять доступ к госуслугам. Главная опасность схемы в том, что такие страницы становятся все более качественными. Аферисты грамотно подходят к их оформлению, используют копии реальных сайтов и похожие адреса. Граждан призывают проверять информацию только через официальные городские порталы. В Роскачестве рассказали, что сильнее всего привлекает комаров. Частота укусов этих насекомых зависит от нескольких факторов – химии тела, физиологии и образа жизни. Кроме того, интерес комаров могут усиливать некоторые ароматы косметики. Особый пункт – это алкоголь. Например, запах пива привлекает этих насекомых больше всего. При этом одним из самых сильных магнитов для кровососущих является молочная кислота, которая активно вырабатывается в мышцах во время физических нагрузок. Интересно, что детей комары кусают реже, чем взрослых. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар сдулся 73 рубля 13 копеек. Евро тоже похудел 85 рублей 18 копеек. С новостями пока все. С вами остается Тимур Бодров. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве уже 10 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.
2: Кварц.

начнем, ребята, с приятных новостей. Ну, во-первых, сегодня понедельник. Кто сомневается, что понедельник – это приятная новость? Отставить! Мы вместе на Европе Плюс, я Тимур Бодров, и вы, и, конечно, впереди много классной музыки для вас я приготовил. Ну и, во-вторых, с сегодняшнего дня началась раздача 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко. Все, что нужно – слушать нас внимательно, не пропустить сигнал условный и дозвониться. На сайте нашем, если что, есть все подробности. А далее мы слушаем свежий хит Алекса Уоррена «Fever Dream». Погнали! Погнали!

0: лучше. Только хиты.
1: 45 минут.
0: Европа плюс.
2: Идеальное время для радости. Предвкушаем лето. И далее 45-минутное свидание с музыкой на Европе плюс. Значит, в эти 45 минут здесь моя Мишель. Мидрэгги Хаус, Джамейкин Бэм Бэм. Мировой хит сезона Baby Doll. Это Доминик Файк. А еще Чапурон, Пинк, Пост Малон, BTS с вами в эту музыкальную 45-минутку на Европе+.

том, что если не удается человечка своего найти на Земле, ну там в радиусе 10 километров, то расширяйте поиск вашего дейтингового приложения. Вот, сколько там до Луны? Ставьте радиус, короче, 400 тысяч километров, где-то так, да? Хотя нет, по-моему, хорошо там, где мы есть. Успехов вам в поисках, ребята. Ну да, там, где Европа Плюс, всегда хиты и суперхиты, и еще подарки. Это намекаю про 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко. Что касается музыки, далее на Европе Плюс зажигательный Европоп «Don't Leave Kylie».

Вот она, коллаба, которая связывает противоположные точки земного шара. Были у нас Пинау, они из Сиднея, из Австралии, и команда The Warning, представляющая Мексику, город Монтеррей. Вот, ну и вообще, как признаются ребята, песни их «Tu corazón, your heart» — это призыв отбросить различия, сплотиться вокруг базовых ценностей — любви, страсти и безудержного веселья. Да, как говорится, какая крыша не любит быстрой езды? «Tu corazón, your heart». Значит, ребята, тему базовых ценностей давайте-ка мы продолжим. На Европлюс скоро гимн самоценностей. История «Paid to exist».

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Я Тимур Бодров, и я намерен отлучиться на полчасика. Ну, все-таки понедельник. Помолчу, а в это время на Европе плюс Медуза. Don't wanna go home. Будет кей-поп от Чонгука. Добавим французского хаоса. I can't wait. А еще, ребята, точнее, девчата, Ваня Дмитриенко ждет вас в Лужниках. Сигнал может случиться скоро.
0: Сегодня утром на Европе плюс.
2: У меня, знаешь, что случилось? Что? Беда. Воду горячую отключили. Ее всегда отключали в июле, когда мы в отпуске.
3: О-о-о.
2: И на прошлой неделе Паша читал новость, что начинается сезон, когда отключают воду. Я думаю, мне это не грозит в июле. Прихожу домой, а воды-то нет.
3: И как тебе?
2: Мне не очень, но.
4: Это Вэл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
0: Бригада.
5: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
6: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
7: В кино с 14 мая триллер «Опасные отношения».
8: Что ты задумал?
7: Самара Уивинг снова в игре.
9: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
8: Не сдерживай себя!
7: «Опасные отношения». В кино с 14 мая.
10: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
11: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. Оливка, Игорек и Ракс.
12: Каждый день на телеканале «Солнце».
11: Категория 6+.
13: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Столица 12:00.

0: Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко в Лужниках.
1: Привет, это Ваня Дмитриенко. До встречи 2 августа. А прямо сейчас забери свой билет на Европе Плюс.
0: Звони 745-6565, код Москвы 495.

0: Don't wanna go home. Вот уж эти безвечные дилеммы. Не хочу учиться, хочу жениться. Но есть дилемма решенная. Хочу на концерт Вани Дмитриенко, и поэтому слушаю Европу плюс.
1: 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко.
0: А Ваня нацелен на успех. Ваня намерен попасть в историю, стать самым юным артистом, кому удалось собрать Лужники. И думаю, у парня все получится. Все получится. И свидетелем этого исторического события 2 августа станет Роман из Волгограда. Роман сумел дозвониться после условного сигнала. Я его поздравляю. И вот 2 билета летят в Волгоград. Значит, ребята, девчата, не расстраивайтесь, если прямо сейчас вам не удалось дозвониться. Раздавать билеты в эфире мы сегодня еще продолжим. Но что самое приятное, выиграть билеты на концерт Вани Дмитриенко можно также в сообществе в группе Европа Плюс ВКонтакте. Удачи!
1: 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко.

думаю, многие девчонки не отказались бы от такого препода по химии. Иван Викторович Дмитриенко, тема урока «Ртуть». Хотя, я думаю, с такими видосами, как у Вани, можно стать еще и преподом физры. Видали же, как он подтягивается, как бицуху качает? Да, ртуть! Ртуть на Европлюс мгновением ранее. И, разумеется, прямо сейчас не могу не напомнить, с сегодняшнего дня мы раздаем билеты на концерт Вани Дмитриенко в Лужниках. 100 билетов. Раздаем билеты в эфире трижды в день. И отдельно делаем это в сообществе Европа Плюс ВКонтакте. Так что, девчонки, удачи и до встречи в Луже 2 августа.

0: Эбон, возможно, не самое благозвучное имя на русском языке, но это даже не имя в каком-то смысле, это наш статус в понедельник, полный Эбон. Ну, так-то вообще-то Эбон с древнееврейского значит камень, кремень. Вот это мы, ребята, с вами чувствуем себя монументальными, непобедимыми в этот понедельник под хиты от Европа Плюс. Скоро продолжим суперхитово с «Моя Мишель».
1: Алекс Манойлов. Лучший старт. Алекс Уоррен, «Fever Dream». Крутейший взлет. Тедди Свимс, «Мистер Ноу Ит Олл». Номер один по-прежнему BTS, «Swim». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Галя, у нас отмена!
5: Какая еще отмена?
4: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
6: Акция для ИП/ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
7: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
8: О, Инстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
9: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
10: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
11: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
12: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
13: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
14: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
15: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Песня про Better Days, про лучшие дни. Ну и как нам напел Геннадий, конечно же, лучшие впереди. Лучшие, конечно, впереди. Ну и мы в нашем вагоне, не уверен, что голубого цвета, но летим вперед. Летим час новый, а там на Европе Плюс еще больше хитов, еще больше музыки.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 13 часов. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
2: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
3: Привет, Тимур, добрый день всем. Наши спортсмены начали возвращаться на международные соревнования. Летняя жара пришла в столичный регион, и уникальная сирень распустилась на ВДНХ. Далее подробности. Наши спортсмены постепенно возвращаются на международные соревнования. Российских гимнастов допустили с флагом и гимном. РИА Новости пишет о том, что такое решение исполком Международной федерации гимнастики принял после заседания в Шарм-эш-Шейхе. На сайте организации сообщается о том, что это касается спортивной, художественной гимнастики, прыжков на батуте, а также спортивной акробатики и аэробики. Первыми соревнованиями для российских атлетов после допуска с национальной символикой станут этапы Кубка мира по спортивной акробатике в Болгарии. Московский скоростной диаметр временно закрыт от Лосиноостровской до Щелковского шоссе. Движение в обе стороны организовано по внешней части МСД. Столичный департамент транспорта сообщает о том, что плата за проезд по аварийному участку взиматься не будет. Напомню, накануне под эстакадой случился сильный пожар, в итоге один пролет строения просел. Причины пожара устанавливаются, сколько займет ремонт, полотна пока неизвестно. Летняя жара пришла в столичный регион. В ближайшие несколько дней в Москве и области ожидается плюс 30 градусов в тени. В городе действует оранжевый уровень погодной опасности. Это значит, что на солнце будет еще жарче. Сегодня днем синоптики обещают нам уверенные плюс 30. Врачи напоминают о том, что в такую погоду нужно носить с собой питьевую воду и защищать голову от прямых солнечных лучей. Пожилым людям следует по возможности ограничить пребывание на улице. Синоптики говорят, что жара отступит только к субботе. На выходных температура воздуха упадет сразу до плюс 22. Уникальные сорта сирени селекционера Леонида Колесникова расцвели на ВДНХ. В свое время он вывел более 300 сортов этого красивейшего кустарника. На ВДНХ сегодня можно найти примерно 30 из них. А среди самых узнаваемых – красавица Москвы, капитан Гастелло, Индия и многие другие. А всего на ВДНХ растет около 3000 кустов сирени. Кстати, сегодня отмечается Международный день сирени и 133-я годовщина со дня рождения советского селекционера Леонида Колесникова. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллара 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. С новостями пока все. С вами остается Тимур Бодров. Всем отличного дня.
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.

режиме питания. Вот, помните, мы вас поддержим и призываем больше улыбаться с сегодняшнего дня. И мы вам улыбаемся, тем более есть повод. Стартует Playbox! Playbox. Спасибо, спасибо. Playbox, я ваш плейбой Тимур Бодров. Значит, впереди в игре нашей замечательной бизнес-ланч. Это акция, которой мы поддерживаем, поднимаем настроение тружникам Москвы, устраиваем мини-корпоратив. А на корпоративе важно что? Угощения. Поэтому мы привезем 4 пиццы и напитки. Если вы с коллегами тоже хотите 4 пиццы и напитки получить от Европа Плюс, пишите в бизнес-ланч на сайте europaplus.ru. Также во второй половине часа вас ждет кинокайф, а там билеты на самый громкий и долгожданный байопик десятилетия. Мы с вами, ребята, будем смотреть биографическую драму «Майкл». Майкл. Билеты в кинокайфе. Ну а сейчас в Москве 13:07. Ну что, всем Playbox! Playbox!

0: тот, кто сегодня претендует на пиццу. Во-первых, это команда под названием «Бомбастики». Вместе с нами Глеб. Здрасте, Глеб, добрый день.
1: Всем привет.
0: Добрый
1: всем
0: день,
1: привет.
0: Сотрудник Центра прикладной психофизиологии. Значит, и против команды «Бомбастики» играют, в бой идут пираньи. Евгения Капитанша, здрасте, Женя.
2: Здравствуйте.
0: Значит, менеджер по продажам продает автостекла. И рассказываю, что мы делаем далее. Я задаю вопросы, вы на них отвечаете. Несколько раундов, самый важный, первый. Там мы определим, кто из вас получит право первым отвечать. Задам вопрос, поставлю две подсказки, после будет слово «три». Услышали слово «три», нужно сразу произнести название команды. Будете первыми отвечать. Ответили правильно, заработали балл. Ответили неверно, балл переходит сопернику. Во втором раунде ничего не кричим, отвечаем по очереди, закончим игра, когда какая-то из команд наберет 2 балла. Первый вопрос, ребята. Сейчас вы услышите голоса двух артистов. Вот. Но кто-то из них из города Благовещенска. Значит, кто карьеру свою музыкальную начал в городе Благовещенске? Первый вариант ответа это... Это речь идет про «Моя Мишель». Или нет? Родом из Благовещенска мод. Сейчас дождите слово «три», а?
3: Один, два, три.
0: Чуть раньше, на доли секунды, были «Бомбастики». Глеб, «Бомбастики». Ну что, давайте. Из города Благовещенска.
1: Я думаю, что это «Моя Мишель».
0: Абсолютно верно, абсолютно верно. А мод у нас с юга. С юга. Не с Дальнего Востока, с юга. Значит, первый балл у «Бомбастиков». Следующий вопрос для пираний. Женя, не ошибитесь, пожалуйста. Вопрос такой. Значит, давайте. Переносимся в Древнюю Грецию. Дело в том, что древние греки с медицинской целью каким-то образом использовали электрических скатов. Значит, что они с ними делали? Они производили с ними анестезию или дезинфекцию. Электрические скаты в Древней Греции. Анестезия, да. Дезинфекция. Женя?
2: Я думаю, что анестезия.
0: Анестезия, абсолютно верно. Значит, разряд ската вызывает оцепенение. Этим и пользовались древние греки. 1-1. Последний вопрос для «Бомбастиков». Глеб отвечает правильно, зарабатывает пиццу. Вопрос такой. Значит, какие домашние животные, Глеб, скажите, пожалуйста, обладают чувством ритма? Вот. Раньше думали, что к человеке чувством ритма обладает, а оказалось, что и они тоже. Кто это? Собаки или попугаи? Глеб!
1: Попугаи.
0: Да что ж такое? Все знают! Все знают. Абсолютно верно. Сегодня наши победители «Бомбастики». Я поздравляю Глеба. С Женей прощаемся,
1: спасибо,
0: ненадолго.
1: Спасибо.
0: Вы всегда помните, написать нам можно и нужно. Вообще, пишите все, кто хочет пиццу. Европа+.ру. Бизнес-ланч.
4: Бизнес-ланч.
5: На Европе+.

Хотим, ребята, чтобы вы стали свидетелями возвращения короля поп-музыки на большие экраны. Буду разыгрывать в Кинокайфе билеты на биографический драматический фильм «Майкл». Ребята, удачи и до встречи в Кинокайфе.

0: Би, рэперы заокеанские. Далее в нашем эфире еще одна звезда разговорного жанра. Вернулся Павел Беседин. Сейчас расскажет, как мы отдыхаем этим вечером.
1: Афиша на Европе Плюс.
2: Привет, Тимур, привет всем. Сейчас расскажу, куда сходить, что посмотреть. В широком прокате можно увидеть фильм «Лео и Тик. Дорога на Байкал». Герои отправляются в путешествие на озеро, чтобы вернуть домой потерявшуюся нерпу Луфи. В пути они встречают новых друзей, красную панду и царя обезьяна. Также сталкиваются со злым вождем табуна коней, который сам мечтает захватить нерпу. Ведь тот, кто вернет ее, получит в награду выполнение любого желания от хозяина Байкала, великого дракона Лусуда. Также в кино можно посмотреть ленту «Коммерсант». События в фильме разворачиваются в 96-м году. У молодого банкира есть жена и маленький ребенок. А еще больше миллиона долларов на двоих с другом Мишей. Видя себя будущей элитой нового государства, они вписываются в крупную сделку. Но оказывается, что друзей втянули в масштабную махинацию по хищению миллиардов из бюджета. После ареста главный герой попадает в общую камеру матросской тишины, своеобразное чистилище, где ему предстоит стать другим человеком, чтобы выжить и вернуться в привычный мир. Ну а чем все закончилось, узнаем в кино. Если же вам хочется чего-то действительно необычного, сходите на экскурсию в настоящий бункер Сталина, который находится на глубине в 65 метров под землей в районе Таганки. Сейчас там располагается музей холодной войны. В бункере 42, который представляет собой настоящий подземный город, можно увидеть быт людей, которые в советское время несли там круглосуточное дежурство. Еще там есть полноразмерная копия атомной бомбы. Именно из этого бункера в годы войны Левитан по радио передавал сводки с фронта. Также внутри вас ждут интерактивные зоны и неожиданные спецэффекты. Большинство экспонатов, кстати, можно трогать и фотографировать. Вот такие развлечения на сегодня. Отдыхайте с удовольствием и, конечно же, слушайте Европу+.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Я верю, что музыка может изменить мир.
2: Майкл, смотри первым.
3: Фильм «Майкл», рассказывающий честную, масштабную, очень глубокую историю жизни Майкла Джексона от маленького мальчика из «Джексон 5» до иконы планетарного масштаба. И вы, ребята, эту биографическую драму, этот байопик увидите раньше всех в стране. Вот, надо лишь верно ответить на мой вопрос прямо сейчас в «Кинокайфе». Вооружайтесь мобилами, открывайте группу «Европлюс» ВКонтакте. Да, правильный ответ нужно прислать личным сообщением в группе «Европлюс». Плюс ВКонтакте, обязательно сопроводите свой ответ номером телефона и городом, в котором проживаете. А сейчас, внимание, вопрос. Вам, ребята, нужно написать, как называется самый успешный альбом Майкла Джексона. Три варианта ответа. Значит, самый успешный альбом Майкла называется «Хоррор», «Саспенс» или «Триллер». Значит, как называется самый успешный альбом Майкла Джексона? Пиши личным сообщением в группе «Европлюс ВКонтакте». Город, номер телефона обязательно.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Я верю, что музыка может изменить мир.
2: Майкл, смотри первым.
3: Да, в апреле фильм вышел в мировой прокат, уже собрал более 700 миллионов долларов. И вот большой кинохит «Майкл». Смотрим и мы. С кем смотрим? Сейчас узнаем. Приветики.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Юлия. Ну что, Юля, какой у тебя самый любимый альбом Майкла Джексона? Хоррор или саспенс?
4: Конечно же, триллер.
3: Ладно, ладно.
4: Вариантов быть не может.
3: Хорошо, давай. Следующий альбом после триллера.
4: О, нет, я не скажу, это было очень давно.
3: Ладно, хорошо. Ну ладно, разберемся. Я думаю, что тем более тебе наверняка придется подготовиться к просмотру.
4: Конечно.
3: Переслушать пластинки, пересмотреть клипы и, что называется, ознакомиться с биографией, чтобы прямо смотреть, радоваться и узнавать. А сейчас вопрос. Сейчас вопрос, как называется самый успешный альбом Майкла Джексона? Отвечает Юлия. Это пластинка с хоррор, саспенс или триллер?
4: Триллер, конечно.
3: Это, конечно же, альбом «Триллер». 83-го года, да? Вот. Песни «Beat It», «Белый Джен».
4: Я знаю, конечно.
3: Вот. Поздравляю тебя, Юлия, и до встречи на спецпоказе фильма «Майкл». Ура!
4: Ура, боже мой. Спасибо.
3: Я рад. Я рад, что ты рада. И хочу порадовать и всех остальных. Ребята, билеты на спецпоказ фильма «Майкл» мы разыгрываем также на сайте europaplus.ru.
0: Кинокайф. Кинокайф на Европе Плюс.

0: А сейчас важное напоминание всем офисным работникам Москвы. Ребята, если вам сложно, если вам голодно, если хочется отлично провести время с коллегами, устроить мини-корпоратив, то пишите нам скорее, мы все устроим. Мы устроим вам угощение за наш счет. Доставим 4 пиццы и напитки, чтобы получить все это в игре «Бизнес-ланч». Необходимо отправить заявку на сайте europoplus.ru.
1: Реклама. Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europoplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
2: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
3: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без

0: автоплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
1: Подробнее на t2.ru.
2: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
4: Ура, премия!
5: И мне пришла.
4: И мне.
6: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
5: О, да.
7: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
8: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
9: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
8: Чтобы спасти брак, нужны незваные гости.
10: В отношениях нужно постоянно пробовать новое.
8: «Опасные отношения» в кино с 14 мая.
11: 18+. Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
12: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
14: 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: смеяться над собой.
1: Да.
0: И вообще смеяться.
1: Да.
0: И улыбаться.
1: Да. А что мы и делаем, собственно говоря?
0: Мы радуемся. Алексей Мануилов пришел.
1: Хорошего понедельника, Тимур. Идем вперед. И, кстати, номер один Еврохит топ 40, а это BTS с хитом Swim у нас через несколько секунд.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в Москве 14:00.

настраивающие нас на лето, разумеется. Хотя у нас в Москве сегодня как в Африке, плюс 30, причем всю неделю обещают тянуть к такую погоду, что не может, конечно, не радовать, но, собственно, как и те хиты, которые нас ждут уже впереди, а впереди Bracks XTN, Beyoncé, Jay-Z, Sam Feld. В общем, ждем.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Намек на нас — это мод на Европе Плюс. Уже напомню, в Еврохит Топ 40 старт на прошлой неделе на 35 месте. Неплохо, конечно, но лучше можно, разумеется. Надеюсь, лучше так и будет уже по итогам этой недели. Да, посмотрим, какая ступенька будет у мода в пятницу. Ну и, конечно, не забываем поддерживать любимые хиты на нашем сайте europaplus.ru.

0: И у нас прямо по курсу Иван Бек, Heal My Heart. Open Bar тоже будут, услышим Miles Away. Отличный хит от Avalon Roxanne, впереди Vertigo. Ну а не только они составят нам компанию сегодня, в понедельник, ближайшие 30 минут на Европе Плюс.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: У меня, знаешь, что случилось? Что? Беда. Воду горячую отключили. Ее уже? Всегда отключали в июле, когда мы в отпуске.
3: О-о-о.
2: И на прошлой неделе Паша читал новость, что начинается сезон, когда отключают воду. Я думаю, мне это не грозит в июле. Прихожу домой, а воды-то нет.
3: И как тебе?
2: Мне не очень, но.
4: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра. Бригада.
5: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
6: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
7: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
8: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
9: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
10: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
11: В кино с 14 мая. Триллер «Опасные отношения».
12: Что ты задумал?
11: Самара Уивинг снова в игре.
13: Ты привязала меня к столу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
12: Не сдерживай себя!
11: «Опасные отношения». В кино с 14 мая.
10: 17+.
14: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
15: Это более 2,5 миллионов друзей.
16: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
17: Подпишись.
18: Это Антон Камолов,
19: Артур
8: и Саша.
18: Если мы что-то не договорили в эфире,
8: можем
18: договорить здесь.
2: Это Алекс Мануйлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
7: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Отличного понедельника. В Москве

лучшие хиты. Меня зовут Алексей Мануйлов, а вот они уже на горизонте, они скоро. Это Бенсон Бун, это Бруно Марс. И не пропусти крутейший хит от проекта «Медуза». Впереди на Европлюс «Don't Wanna Go Home».

0: что не только они будут с нами в следующие 30 минут здесь на Европе Плюс. Всем отличного понедельника.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Раш.
3: Включи свой.
4: Самовар, пряники, оружие. Все узнали город.
5: Саша. Тут много городов.
4: Ту-ту! Нет, это вообще легко.
5: Да?
4: Ту-ту! Как говорят в этом городе, изи-пизи.
5: О! Тула.
4: Тула.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
2: На Европе Плюс.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру 12+.
8: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
9: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, /rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
10: Галя, у нас отмена!
11: Какая еще отмена?
10: День предпринимателя отменяется и объявляется не день.

0: ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
1: Акция для ИП и ЮРО срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
2: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, Пати, Нью, Рок, Свежая, Лайт и Кей-Поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в Москве 16.

0: Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко в Лужниках.
1: Привет, это Ваня Дмитриенко. До встречи 2 августа. А прямо сейчас забери свой билет на Европе Плюс.
0: Звони 745-6565, код Москвы 495.

0: билетов на концерт Вани Дмитриенко.
1: Да, все верно. 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко в Москве в Лужниках 2 августа раздаем на Европе Плюс всю эту неделю и следующую. Нужно дозвониться первым после сигнала специального, а он был буквально 3 минуты назад. Так вот, первой к нам пробилась сквозь лавину звонков Алена Панферова из города Кирово-Чепецк. Алена, 2 билета у тебя. Поздравляю. Так что ждем тебя на концерте Вани Дмитриенко 2 августа в Лужниках здесь у нас в Москве. И, конечно, ждем следующий специальный сигнал на Европе Плюс. Удачи!
0: 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко.

Плюс такая вот вдохновляющая история, то, что нужно, согласись, для понедельника. I Wait на Европлюс, Бобсон Клара и Кайза. 16.35 в Москве, дальше больше хитов, больше музыки. КДК, Сиа, Ербукс, очень красивая, запоминающаяся история Грейсленд. Она впереди, но сначала...

0: вторник утром на Европе Плюс. Бригада!
1: А у меня, знаешь, что случилось? Что? Беда. Воду горячую отключили. Ее всегда отключали в июле, когда мы в отпуске. И на прошлой неделе Паша читал новость, что начинается сезон, когда отключают воду. Я думаю, ну, мне это не грозит в июле. Прихожу домой, а воды-то нет.
2: И как тебе?
1: Мне не очень, но...
3: Это Вэл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра. Бригада!
4: Реклама. Ура! Премия!
5: И мне пришла.
4: И мне.
6: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
5: О, да.
7: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
8: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
9: ООО «Инстамарт-сервис», Москва, УГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
10: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
11: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: под названием Rain Dance.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: На часах в Москве 17:00. На Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, приветствую.
2: Алекс, привет, всем добрый день. Россия и Китай активно развивают сотрудничество. Работа в этом направлении идет не только в торговле, но и в образовании, медицине и культуре, сообщил Дмитрий Песков. По его словам, диалог идет во всех возможных областях. Завтра президент Владимир Путин посетит Китай с официальным визитом по приглашению председателя Си Цзиньпина. Также будет открыт российско-китайский год сотрудничества в сфере образования. Правительство продлило запрет на вывоз лома и отходов драгоценных металлов из России еще на полгода, до 30 ноября. Ограничения также касаются лома электротехнических и электронных изделий, используемых для извлечения драгметаллов. Исключение сделано для катодной сурьмы и проб, отработанных аффинажными организациями. Меры позволяют загрузить российские перерабатывающие мощности и оставить ценное сырье внутри страны. Бывшая воспитательница детсада в Чили стала опекуншей единственной в мире материковой колонии королевских пингвинов. Сейчас их уже около 200. Сесилия Дуран-Гафо заметила первых птиц на своей земле еще в 90-х годах, но из-за браконьеров и воровства яиц популяция почти исчезла. Тогда женщина начала патрулировать пляж, оградила 30 гектаров фермы и превратила участок в заповедник. Сейчас там работают биологи и ветеринары, а в прошлом году до самостоятельной жизни дожили рекордные 23 птенца. Это пока все. Далее на Европе Плюс Star News и Алекс Мануйлов.
1: Star News на Европе Плюс.
0: Это топ-новости в Star News. Фанатка Тейлор Свифт Оливия Левин превратила ведение фан-страницы Swift is for Eternity в свою основную работу. Уволенная с корпоративной должности в 2023 году, она начала зарабатывать на разных контрактах и теперь только успевает на мероприятиях быть голосом сообщества. Оливия признается, что даже за ужином в День Благодарения готова бросить все, чтобы первой поделиться новостью о своем кумире, о Тейлор Свифт. Шакира собрала 2 миллиона фанатов на бесплатном концерте в Рио-де-Жанейро. Шакира назвала свое выступление символом перерождения после разрыва с Жераром Пике. Шоу на пляже Копакабана вошло в историю, уступая по посещаемости лишь концертам Рода Стюарта и Жан-Мишеля Жара. Стинг заявил, что не умеет отдыхать и не планирует уходить на пенсию. В 74 года музыкант продолжает играть в мюзикле Last Ship. В мюзикле также участвует и Шаги. Режиссером постановки выступил Джон Туртурро. С 29 августа по 13 сентября мюзикл пройдет в Королевском театре Амстердама. Свою же поп-карьеру Стинг назвал лишь частью жизни, подчеркнув, что не хочет, чтобы его ассоциировали с 25-летним. Алиша Кис заявила, что ее новый альбом Kiss 2 почти готов. Релиз станет продолжением лонгплея 2021 года. Правда, конкретной даты релиза пока нет. Алиша также признала, что чувствует себя гораздо увереннее, чем в начале карьеры. Star News. И вы всегда в курсе самых интересных событий.
1: Star News.

забыть всю эту неделю и следующую. Раздаем 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко в Москве 2 августа в Лужниках. Так что слушай Европа Плюс внимательнейшим образом, дозванивайся после специального сигнала и забирай свои билеты. Все подробности на нашем сайте europaplus.ru.

0: California Nights. Европлюс Токио Хотел, да, которые явно не разочаровали своих фанатов этим хитом California Nights. Чуть позже Хьюж Эрис Салто, абсолютно летняя Jamaican Bam-Bam. Но сначала ваши лучшие истории. Поехали.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Вы чего-то давно не пробовали, потом попробовали, и вот рассказывайте, как. Как ощущения?
3: Слушаем.
2: Внимание.
4: Привет, бригада У, мои родные. А я вас так давно не слушала. И вот включила я вас сегодня. И заново я вас влюбилась. Люблю я вас, не могу.
3: Ну да, не пропадай больше.
2: И вспомнила, почему перестала слушать. Спасибо, что с нами. Нам очень приятно. Дальше.
5: Привет, мои любимые. А я не играла на фортепиано с момента, как выпустилась из музыкальной школы в 2008 году. А потом села и сыграла наизусть произведение. Я аж сама обалдела.
2: Вики, это правда такое бывает? Можешь ли ты, встретив клавиши, сыграть на них что-нибудь?
3: Ну, что-нибудь могу.

0: Ну, прям целиком произведение не вспомню.
1: У нас клавиш нет, можешь просто напеть что-нибудь?
0: Это Бах, кстати.
1: Я знал, что ты играешь на фортепиано, что так круто. Ладно, дальше.
2: Доброе утро, Европа Плюс, вы Вики. Играл на гитаре всегда, со школы еще. А тут дела, засуетился. Ну и вообще забыл, что такое играть на гитаре. Лет 12 не играл. А потом к отцу приехал, у него гитара лежит. Я такой ее взял, поиграл немножко. Такой, о, да я еще не так плох. Оказывается, это дело не забыть. В итоге отжал у отца гитару, теперь сижу дома и играю счастливый.
0: Что думает об этом отец?
1: Да, и семья. Так, еще.
3: Доброе утро, Вэл, Вики. Так получилось, что в молодости я занимался футболом и долгое время не играл, потому что все разъехались, особо не с кем было играть в нашей глуши. И тут подросло поколение наших детей и решили собраться поиграть в футбол. Это было эпично. Мы там все чуть не поумирали, кто был 30+. Даже немножко что-то отхаркивалось потом из легких.
1: Это нормально.
0: Но зато вспомнили, каково это.
1: Вспомнили, чтобы потом забыть надолго опять. У меня тоже друг недавно говорит, пойдем поиграем в футбик, как старые добрые. Бог уберег, я не смог. Он на 16-й секунде потянул ногу и полгода хромал.
0: А, серьезно?
1: Ну, там ничего серьезного. Ну и финальное.
4: Доброе утро, Вэл, Вики. Я очень давно не сдавал показания счетчиков. Каюсь, но не сдавал. И тут решил сдать. И что? Правильно, сразу плюс 30 тысяч к платежке ЖКХ. Пожалуй, я опять не буду сдавать показания счетчиков.
1: А главное сделать правильный вывод. Молодец, да?
5: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе+.

0: ever since you left me на Европе плюс French Montana. 17.49 в Москве, 18 мая, понедельник. И несмотря на то, что впереди несколько дней до пятницы, тем не менее, не забываем, что поддержать любимый трек в Еврохит ТОП 40 ты можешь в любое время суток, в любой день недели. Так что сделай это прямо сейчас. Еврохит ТОП 40. Алекс Манойлов. Лучший старт. Алекс Уоррен, Fever Dream. Крутейший взлет. Тедди Свимс, Мистер Ноу Ит Ол. Номер один по-прежнему BTS Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама. Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Галя, у нас отмена!
4: Какая еще отмена?
3: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
5: Акция для ИП и ЮЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
7: Уинстамарт сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
9: Иногда кажется, что продукты дома есть. Но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
10: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
11: Скидка «Мания» в «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
12: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости «Хавейл Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный «Хавейл Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл Сити» и убедитесь сами.
13: Возрастное ограничение 13+.
14: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
15: Оценивайте.

0: Свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на dbank.ru, раздел «Частным лицам», кредитные карты, кредитная карта Platinum, срок акции, бесплатное обслуживание по карте Platinum, май-июнь 2026, с 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на dbank.ru, АО «Дбанк».
1: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
2: 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: когда ты смотришь в зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя

0: плюс в конце часа. Дальше идем только вперед, слушаем и хитами, разумеется. И в 7 вечера не пропускаем радиоактивное шоу. Будет интересно.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: Шесть вечера в столице. Игорь Акулов в студии с новостями прямо сейчас. Поехали.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Костя, привет, всем добрый вечер. Индия продолжит закупать нефть у России. Минтруд разъяснил, когда можно взять отпуск мужчинам по уходу за ребенком. И эксперты рассказали, как заставить застройщика устранить дефекты в квартире. Подробности далее. Михаил Мишустин заявил, что Россия полностью перешла на свое программное обеспечение в нефтегазовой сфере и нефтехимии. По словам премьера, в геологоразведке, экологии, электроэнергетике и недропользовании все важнейшие производственные процессы уже практически полностью обеспечены отечественным программным обеспечением. В авиадвигателе и судостроении, железнодорожном машиностроении, транспорте, финансах, а также строительстве показатель превышает 90%. Индия заявила, что будет покупать нефть у России вне зависимости от разрешений США, руководствуясь только коммерческими интересами. Представитель Министерства нефти и газа страны подчеркнула, что Индия покупала российскую нефть до американских разрешений во время их действия и продолжает это делать сейчас. Напомню, в начале марта Минфин США разрешил временно закупать российскую нефть, уже находящуюся на танкерах в море. Позже разрешение продлили до 16 мая, а на выходных срок его действия истек. Минтруд разъяснил, мужчина может взять ежегодный оплачиваемый отпуск, когда его жена находится в декрете, работодатель не имеет права отказать. Оформить отпуск можно до или после рождения ребенка, независимо от графика отпусков и стажа работы. Разрешается взять все дни отпуска или только часть. Для этого достаточно написать заявление работодателю. Ведомства подчеркнули, что такая норма действует независимо от того, работал ли мужчина в компании меньше года или нет. Эксперты рассказали, как заставить застройщика устранить дефекты в квартире. Важно вовремя фиксировать недостатки. Многие проблемы, промерзание швов или плесень под обоями, проявляются не сразу, а через полгода-год. Если дефект скрыт, его причина объективно заложена в процессе строительства, дольщик вправе требовать устранения даже после истечения гарантийного срока. Главное – документально подтвердить, что недостаток не мог быть обнаружен при обычном осмотре на приемке. Глава компании Take-Two подтвердил, GTA 6 выйдет 19 ноября этого года, несмотря на слухи о переносе. При этом он признал, что игра примерно на 18 месяцев отстает от первоначально внутреннего графика. Задержку объяснили философией компании. Творческое качество важнее жестких сроков. В качестве примера привели первую Borderlands, чей визуальный стиль переделали за 2 месяца до релиза. Это стоило $50 миллионов, но окупилось. Пока GTA 6 официально заявлено только для консолей. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей и 18 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру.

Москвы и, наверное, твоего города появилось много baby doll, ну или куколок. Прямо сейчас Доминик Фейк на Европе Плюс. Да, я подтверждаю, действительно, очень много, пока я добирался до работы. Ну, одно заглядение. Здрасте, это Фомин. Ну, из этой минуты мы будем вместе коротать этот вечер понедельника. А по ощущениям, конечно, это как-то, наверное, продолжение выходных как-то ближе к этому, наверное. По крайней мере, у меня точно. Сейчас постараюсь, чтобы твой вечер был на расслабоне, на чиле, с классной музыкой. Впереди Леоне, Каллум Скотт, Стей, а также Супер Голд, который не стоит пропускать. Это The Bass и Wonder Where You Are.

100% верный совет. Стей. Оставайся с Европой Плюс, потому что с сегодняшнего дня ты можешь получить свой билет на концерт Вани Дмитриенко. У нас их целых 100, ведь мы радиостанция номер один в России. Хотим собрать большую компанию, чтобы 2 августа потусить в Лужниках на концерте самого молодого исполнителя, который соберет эти самые Лужники. В общем, я рекомендую настоятельно быть поближе к нам. Рекомендую заглядывать на наш сайт europaplus.ru. Ну и, конечно же, рекомендую забрать свои билеты на концерт Вани Дмитриенко. У нас их, напомню, 100.

0: Эбон и Hollow прямо сейчас на Европе Плюс, вечером в понедельник. И, кстати говоря, буквально минут через 10 нас ждет вечерняя встреча. Rush на подходе, ну и тема этого вечера, которую ты можешь, так сказать, застолбить за собой, ну и сказать что-нибудь по этому поводу. Сказать это можно на нашем сайте europaplus.ru, в официальной группе Европа Плюс ВКонтакте. Ну а тема звучит так: кто и за что должен платить в паре? Поговорим сегодня об этом, не пропусти Rush уже скоро.
1: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 6 мая 2026 года.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости KVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный KVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры KVL City и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: В кино с 14 мая триллер «Опасные отношения».
8: Что ты задумал?
7: Самара Уивинг снова в игре.
9: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
8: Не сдерживай себя!
7: «Опасные отношения» в кино с 14 мая.
10: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
11: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без описания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары».

0: finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Суперхит, однозначно суперхит от Jay-Z и Linkin Park в финале этого часа на Европе Плюс. Нам дальше хиты обязательно будут, ну а также обязательно появится вечернее шоу «Rush». Антон Камолов, Артур Саша в новом часе. Поехали.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в столице 19:00. Европа Плюс. Начинаем час новостей. О самом главном расскажет Игорь Акулов. Игорь, привет.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Ребят, привет, всем добрый вечер. Безвиз с Китаем может быть продлен. Летом стартует эксперимент по посадке в самолет по биометрии, и россияне нашли способ платить за автомобиль в разы меньше. Подробности далее. Спецпредставитель президента России Борис Титов заявил, что безвизовый режим с Китаем должен быть продлен. По его словам, временная мера должна стать постоянной, и он будет рекомендовать это президенту и правительству. За полгода эксперимент не породил никаких дополнительных рисков ни демографических, ни экономических, ни политических. Среди следующих шагов он предложил создать туристическую сим-карту России и Китай и запустить пилотный проект по взаимному признанию платежных решений. Исполком World Gymnastic допустил российских гимнастов к международным соревнованиям под флагом и с гимном России. Решение распространяется на все 5 видов спорта – спортивную и художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и аэробику. Первыми выступят акробаты на этапах Кубка мира в Болгарии и Азербайджане. Гимнасты выйдут на соревнования в Нидерландах в октябре. Художницы выступят на Кубке мира в Милане и чемпионате мира в Германии. В Нижнем Новгороде на выставке «Цифровая индустрия промышленной России» представили систему посадки самолет по биометрии. Эксперимент запустят с 1 июня на рейсах группы «Аэрофлот» между Москвой и Санкт-Петербургом. Биометрию нужно будет сдавать перед осмотром багажа в Шереметьево и Пулково, а также непосредственно перед посадкой. Эксперимент продлится до 1 апреля следующего года. По его итогам подготовит предложение по масштабированию технологии. Россияне нашли способ платить за машины меньше. Спрос на залоговые арестованные автомобили с торгов за год вырос на 20%. Такая покупка позволяет сэкономить около половины стоимости. Например, кроссовер Chery Tiggo 8 2022 года обойдется 1 000 000 рублей вместо 2, а BMW 2019 года будет почти на 2 миллиона дешевле. Правда, среди лотов часто встречаются битые машины или побывавшие в воде, но даже с учетом ремонта выгода достигает 30-40%. В одном из районов Москвы экстренные службы спасли игрушечную змею, которую жительница многоэтажки приняла за настоящую. Женщина заметила в окне на уровне 4-го этажа желтую змею длиной около полуметра и сразу обратилась в службу 112. Прибывшие спасатели выяснили, что рептилия – качественная резиновая игрушка. В соцсетях поисково-спасательного отряда отметили, что все наблюдавшие были уверены, что зверюга живая. В итоге игрушку аккуратно сняли с дерева. Дальнейшая ее судьба пока что неизвестна. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар – 72 рубля и 35 копеек. Евро – 84 рубля и 7 копеек. Это пока все. Далее на Европе Плюс. Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Rush». Всем отличного вечера.
5: Первые шаги.
6: Первая любовь.
5: Первый отпуск.
6: Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
7: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться. 6+.

0: Европе плюс.
1: Привет, друзья! Радиоактивное шоу «Раш». Мы начинаем ближайшие два часа вместе с вами проведем. Привет, Саша, привет, Артур.
2: Привет, ребята, всем добрый вечер.
3: Всем привет, салют, добрый вечер, хеллоу.
1: Порадуемся за игрушечную змею, которую спасли. Это прекрасно, это здорово. Как она туда попала?
3: Артикул, где артикул? Где взяли такую, очень похожую на настоящую змею?
2: Да, мне кажется, на любых ярмарках такая продается.
3: Это которая деревянная такая? Ну, тут резиновая, кажется, была.
2: Забавно, если бы деревянную спасли.
1: Ну, не исключено, что это просто район, где у жителей не очень хорошее зрение, и поэтому им просто, знаешь, там шланг разноцветный. Покажи, такой, о, боже мой, удав! Анаконда! Да, но в любом случае это замечательно, прекрасно. А мы переходим к нашей сегодняшней теме, тем злободневная. А кто и за что должен платить в паре? Вот что мы сегодня будем обсуждать. И сразу к обсуждению, сначала внутреннее обсуждение. Саша, расскажи, как ты считаешь, тем более ты принадлежишь к поколению зумеров. Как у вас вообще считается?
2: Ну, меня эта тема не колышет особо. Я думаю, что...
1: Ну, как... Спасибо,
3: Саша. Как много зумеров, говорят, не колышет вообще.
2: В финансах я не особо думаю, но мне кажется, что как у каждого, наверное, свой личный бюджет. Мне было бы так комфортно. Я бы тратила на себя свои деньги, партнер на себя, и был бы какой-то общий бюджет, куда, например, 5-10% от зарплаты можно было бы складывать и на общие покупки.
3: Погоди, хорошо. Например, на аренду квартиры или на ипотеку кто скидывает?
2: Ну вот непонятно, смотря в каком он положении.
1: На еду. Что-то все усложняешь. Ну, Артур, ну вот Саша...
2: Ну, для меня нормально в целом 50 на 50. Но мои подружки говорят, что так не очень. Так не пойдет. Да, что парень должен платить. Но если он хочет платить, то я не против. Тоже не против.
3: Ну, ты будешь настаивать? Как-то ставить это вот непосредственно на семейном совещании каком-то?
1: В смысле, если он не будет платить, ставить?
2: Нет, ну если я знаю, что он очень много зарабатывает, а я гораздо меньше, то, наверное, это странно. Я задумаюсь. И вынесу на обсуждение этот вопрос.
1: От каждого, как говорится, по способностям. Артур, ты что думаешь?
3: Ну, в нашей семье повелось так, что добытчик я, хожу на мамонта, приношу домой мясо, деньги и все остальное. И, ну, жена у меня занимается бытом и детьми.
2: Это
3: у нас маленький ребенок, например,
2: работа,
3: да?
2: Считается.
3: И, ну да, в том числе, нет, обязательно, конечно. И, ну, так повелось, что зарабатываю деньги я, и как будто плачу за них я, но бюджет у нас общий, вот так вот, потому что там я и скидываю, или карт есть одна общая, поэтому мы особо не распределяем там, кто за что платит. Просто есть какая-то общая сумма, которая регулярно появляется.
2: Ну, классно, что есть у нее карта. Не нужно просить у тебя денег. Как-то это.
1: Но Артур все видит. Это же общая карта, поэтому он может в распечатках увидеть.
2: Нет,
1: в смысле золотое яблоко?
2: Ну да, как будто есть траты, которые, ну, никто не должен знать, что ты потратился на это.
3: Ну, ровно поэтому есть еще и просто, так скажем, зарплата жены. Вот так это называется.
1: То есть она просто, да, уже никак, никакой отчетности не подлежит. Да, я в целом тоже, вот я из старой гвардии, то есть как будто мужчина такой должен в целом быть добытчиком, содержать и так далее, и так далее. Но вот я не так давно, я не помню у кого, слышал про такую модель, Саш, примерно то, о чем ты говоришь, но ты сказала, что каждый тратит на себя плюс по 5-10% скидывается в общий котел. А я слышал немного другую математическую модель, экономически-математическую.
3: Так.
1: Короче говоря, парень и девушка, мужчина и женщина, они свои зарплаты сначала скидывают в общий котел, потом из этого общего котла вычитаются обязательные траты, там, если есть кредиты, обслуживание кредитов, аренда квартиры, всякие там коммунальные услуги, если есть дети, там, учеба, кружки, вот это вот все, бензин, еда и так далее. Если вдруг что-то остается, если вдруг, если зажиточная пара, то тогда это делится на три части. Там пропорции уже каждая семья может устанавливать там самостоятельно, но, например, поровну получает он и она вот из этого остатка. И еще третья часть — это накопление. Вот эту накопительную можно там варьировать, сколько там у кого позволяют финансы и бюджет. Вот такая вот история.
3: Ну, вроде все финансовые советники говорят, что сначала нужно именно отложить деньги, потратить деньги на себя, а только потом все, что осталось, попытаться распределить уже по тем вещам, которые
2: ощутить
3: у вас есть
2: как
3: регулярно.
2: Бы и вкус денег.
1: Но нет, здесь видишь, то, что уже сразу потратили, это то, что ты тратить не можешь. Там обслуживание кредита, оплата жилья, еды и так далее. Это, ну, такие траты, которые ты, ну, на детях можешь сэкономить, конечно.
3: Ну, короче, да, развлечения всякие, новая одежда сюда не включена, судя по всему, да?
1: Нет. Это уже такие финтифлюшки, которые дополнительные. Друзья, расскажите про себя. Как у вас строятся отношения с финансами внутри вашей пары, внутри вашей семьи? Кто и за что должен должен платить в паре, которая уже состоит в официальных отношениях, и кто за что должен платить в паре, когда только-только начинаются отношения. А должны ли это сразу быть такие вот партнерские равные отношения финансовые, либо наоборот, как говорится, демо-версия, мы показываем все самое прекрасное, мужчина свою состоятельность, девушки, соответственно, тоже что-то прекрасное. А что думаете вы? Звоните нам 745-6565, код Москвы 495. Можете писать текстовые сообщения, можете записывать голосовые, закидывайте в сообщество Европа Плюс ВК или в другие средства связи.
0: На Европе Плюс.

0: обсуждаем сегодня в шоу «Rush» тему «Кто и за что должен платить в паре?». Друзья, расскажите, как это у вас, как это у вас было в начале ваших отношений, как это, если у вас уже отношения перешли на какой-то следующий уровень, как это есть сейчас, рассказывайте, можете нам звонить по телефону, можете писать текстовые сообщения, а я передаю слово Артуру.
1: Артур, в тему.
2: Так, а я нашел результаты свежего исследования по поводу финансового состояния и бюджетов россиян, семейных бюджетов, чтобы хоть как-то опираться на цифры. Ну, во-первых, в вопросах семейного бюджета россияне в основном придерживаются партнерской модели. Большинство, их примерно 53%, считает, что работы должны оба супруга и траты, соответственно, нести пополам. Вот та самая одна какая-то общая кубышка, куда все скидывают, а потом уже оттуда платят все, что необходимо. Вот, только 16% женщин рассчитывают на то, что их финансовые вопросы будут полностью закрыты супругом. Всего 16%.
3: Как-то маловато.
2: Да, еще меньше. 7...
0: Сколько мужчин так же полагают?
2: 7% полагает, мужчин надеются, что жена возьмет на себя их содержание. При этом...
0: Альфонсы?
2: Ну, они же должны быть, их немного, но 7%. При этом...
0: Я имел в виду, вот 16% женщин, сколько ту же точку зрения, что мужчина должен закрывать все женские потребности среди мужчин.
2: То есть вот такая строчка. При этом реально готова содержать мужа на постоянной основе 2% женщин.
0: Ага, ну,
2: 2% женщин.

0: То есть из 100 вам только 2 доступны.
1: Ну, а
0: если вы ищете именно такую. Ну, они есть где-то.
1: Mm-hmm. В годах, наверное.
0: В годах.
2: Деликатно, Саш, ты.
0: Конечно, в годах. Да, примерно 30-35% мужчин согласны полностью обеспечивать жену, если она откажется от карьеры ради семьи. И 22% женщин материально готовы поддержать мужа, если он посвятит себя дому и детям. Вот тут уже больше строчка, и большее количество девушек готовы действительно на это пойти, если муж возьмет на себя этот тыл, что называется. И есть еще одна интересная закономерность, что чем выше доход, тем больше, оказывается, у людей секретов. Вот, несмотря на то, что они там, пополам как-то скидывают, да? Но если человек зарабатывает от 700 тысяч рублей в месяц, может, большинство признались, что реальный размер их заработка и сбережений известен только им самим. При этом женщины прячут деньги чуть чаще мужчин, оказывается. У них есть больше заначек.
1: Да. Ну, это их финансовая подушка.
2: В физическом смысле заначек? Или они открывают, знаешь, там какие-то в небольших банках счета, чтобы никто не догадался, что в этом странном банке.
0: Погоди, а физически ты имеешь в виду про декольте, вот именно туда?
2: Либо, не знаю, там, знаешь, в целлофановый пакет и в тачок, ой, в толчок, в бачок унитазный.
0: В толчок практически, да. Еще 5% опрошенных посвящают свои финансовые тайны только родителей, предпочитают держать партнера в неведении.
1: Ну, родителям тоже опасно. Но они как
2: ну вот знают, тоже, вот ради, да хорошо, я зарабатываю, мам, хорошо, да. И ты называешь сумму, вот нужно в какую сторону привирать или не нужно привирать?
0: Неизвестно. Ну, мне кажется, тут уже в целом, наверное, не очень хорошее отношение, когда ты говоришь там, условно, маме, да, мама знает, сколько ты зарабатываешь, а твоя жена не знает. Ну, что это такое? Это странность какая-то непонятная.
1: Ну, да. Тогда уже от всех утаивать нужно.
0: Вот. Либо так.
2: Да. Будь последователен. Или рубаха парень, открытая душа, или никому. Друзья, расскажите, как это у вас. Не столько сокрытие финансовой информации в отношениях, сколько оплата всего, что нас окружает, и всего того, чем мы пользуемся. Кто и за что должен платить в паре? Так звучит наша сегодняшняя тема. Расскажите про свой личный опыт. Кто за что платит у вас в вашем случае? Как строятся финансовые взаимоотношения в вашей паре? Звоните 745-6565, код Москвы 495.

0: сегодня обсуждаем распределение финансов в паре и слушаем ваши сообщения.
1: Да, я когда с Олегом жила, я отдал. Он мне столько кредитов набрал, а я потом за него же еще и плачу. Платила. Да вы представляете, как это плохо, когда ты за это платишь? Вообще, бля. За машину платила. Да за все платила. Даже машинку мне не оставил.
2: Стиральная машинка?
0: Видимо. Так,
3: вот это Олег. Я предполагаю, что да, машина. Но, ну, во-первых, это давайте так, не по-мужски, прежде всего. Угу. Ну и вообще, в целом, ну что это такое, да, когда девушка-женщина в отношениях по факту не просто за все платит, еще и кредиты. Кредиты это уже вообще следующее.
2: Ну, вот, Артур, а зачем вы соглашаетесь на это? Ну, это же кредит не дают без присутствия
3: без
2: человека.
3: Согласия.
2: Конечно.
3: Ну да.
2: Угу. То есть в какой-то момент вы начинаете, да, верить ему, поэтому надо настороже смотреть на таких людей.
3: Как-то. Да, друзья, расскажите про себя. Кто и за что должен платить в паре? На начальном этапе, когда уже отношения серьезные, когда уже женитьба произошла после свадьбы, должны ли как-то перераспределяться траты? Что думаете по этому поводу вы? Звоните 745-6565.

0: кто и за что должен платить в паре, сообщение от наших слушателей. Вот такое сообщение от мужчины. Смотря какая пара. Если в браке, обоюдно, конечно, а на стадии ухаживания, мужчина может взять часть расходов на себя, только не на одежду и средства ухода. Тут каждый сам за себя. И с одной стороны, вроде как-то странно, да, когда ты ухаживаешь, надо поярче себя проявить, но тут вот аргументация. Почему не надо брать на одежду на средства ухода? Ведь мужчина не должен знать секретов красоты своей избранницы, как и она, собственно.
1: Ну, просто какая-то энная сумма денег улетает, а потом уже ты же не знаешь, что на эту сумму получится.
2: Ну, когда вы только встречаетесь, мне кажется, это, ну, в самом начале просить деньги немного странно. Ну, если только парень сам не хочет.
1: Ну, странно. Ну, да, нет, во-первых, это всегда такой условный значок, когда сразу начинают какие-то финансовые отношения нам на втором-третьем свидании появляться.
0: Ну, подожди, если, смотри, она перед вторым свиданием говорит, слушай, хотела тебя удивить ярким, классным нарядом, но нечего надеть, скинь.
1: А помните, нам звонила как-то слушательница, которая так звонила всем своим ухажерам и каждому говорила вот примерно этот же текст.
2: К празднику.
1: Да, к праздникам каким-то, к поводам.
2: Они велись на
1: этот. И все велись, да, все скидывали ей деньги. Она такая, вот так вот я живу.
0: Но давай так, она реально покупала платье, просто каждый из них думал, что это для него.
1: Ну да. Так, вот такое есть сообщение от Максима. Женщина обязана платить за все, особенно если хочет такого шикарного мужчину, как я. Написал Максим, ничего себе.
0: Ну, Максим как будто сидит рядом с бабушкой, и они вместе пишут.
1: Напиши, Максим.
0: Да дай телефон, я сама напишу.
1: А может, и написал уже.
0: Вот тут запятую не забудь поставить.
2: По мотивам нашего последнего голосового, Татьяна, Светлана пишет, ребята в каком-то банке спрашивают разрешение жены для получения кредита мужем. У моей сестры муж набрал множество кредитов в разных банках, и пришлось продать квартиру и развестись. А он до сих пор платит кредиты сам. Вот такой вот творят.
1: Подождите, если кредит на муже, да, и он его не оплачивает. Так, погодите, тут что-то сложное, какая-то математика.
0: Ну, смотри, если кредит взят в браке, то, насколько я понимаю, ответственность по нему на обоих супругах после развода.
1: По-моему, есть все-таки какая-то условная стоимость этого кредита. Если очень большая, то там супруга выступает поручителем, например. Но вряд ли на стиральную машинку требуется прям поручитель. Что это за стиральная машинка такая?
0: Турбо, о, это хорошая.
1: Миэли, что ли, какая-нибудь сушилка там?
0: Она еще, да, и сушит. И она еще и гладит.
1: Поэтому он ее и забрал.
0: Надевает, да. Телефонный звонок у нас.
1: Да, Елена дозвонилась, расскажет про свое распределение финансов в семье. Елена, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Здравствуйте,
0: Елена.
3: Ребята, всем привет. Я бы хотела рассказать... Ну, во-первых, кстати говоря, Антон спрашивал, как должно, да, мне кажется, в семье. Я, конечно, не скажу, как должно быть. Мне кажется, что в каждой семье должно быть так, как двоим удобно. Ну, как обоим удобно. Вот, потому что у меня в окружении у всех разные ситуации. У нас такая достаточно особенная, не похожая ни на одну. У нас знакомых ни у кого так нет. Поэтому, когда я рассказываю, всегда все поражаются. Мы оба работаем, и в какой-то, ну, и у нас раньше был раздельный бюджет, но в какой-то момент муж понял, видимо, что я трачу слишком много денег туда-сюда, и сказал, значит, так, давай-ка, вот у нас будет общая карточка, то есть, ну, моя карточка привязана к его карте.
0: Так.
3: И каждый месяц он, как мы это называем, проводит инкассацию, снимает, забирает мои деньги, которые я заработал, и кладет их на эту общую карточку.
1: Так.
2: А что за это?
1: А свои деньги туда кладет или только ваши деньги инкассируются?
0: Или он в вашей семье инкассатором работает и все?
1: Ходит такой в бронежилете, отойдите, дамочка, отойдите, стоп. Карту, пожалуйста, сюда.
3: Нет, он туда, конечно, кладет и свои деньги, и мои деньги, и, ну, и я, соответственно, своей карточкой, привязанной к его карточке, везде расплачиваюсь. Ну,
0: Лен,
3: и какие-то моменты присылаю ему там.
0: Извините, что перебиваю, а вот скажите, вот он предложил такой вариант, потому что вы немножечко транжира, или почему, по какой причине?
3: Ну, я так предполагаю, да. Как-то очень быстро, видимо, деньги уходили.
0: Обуздать этот поток, короче говоря.
1: А
0: да,
1: вот эти слегка? Все обязательные платежи, там, не знаю, за квартиру, коммуналка, это все тоже с этой общей суммы тратится?
3: Да, вот, и об этом я тоже хотела сказать, забыла. Поэтому я не знаю, сколько мы платим за квартиры, сколько мы платим, за что мы сколько платим, потому что основная, как бы, там, квартиры, машины, там, и все прочее платит муж.
1: Угу. Ну, вашими деньгами в том числе.
0: Ну, а вот скажите, а вот он, вот эта вот инкассация, это полностью, там, грубо говоря, ваша зарплата, или какая-то часть остается вам, ну, там, на всякие мелочи, на заколки, на кофеек с подружками?
3: Ну, размен оставляет сколько-то, но я, если честно, даже не знаю, какая это сумма, там, не знаю, может быть, 2-3 тысячи, чтобы было где-то как-то расплатиться, может быть, наличными.
1: А если, вот, Лен, смотрите, например, да, ситуация, вы хотите сделать подарок мужу на праздник какой-то, вот вы с этой общей суммы, да, тратите эти самые деньги, как вы сделаете это тайком?
3: Это хороший вопрос, я обычно из своих денег трачу, соответственно, тайком, но потом, когда я ему дарю подарок, я у него спрашиваю, тебе говорить, сколько я денег потратила из нашего общего бюджета или нет, но чаще всего... практически всегда он говорит, что да нет, не надо.
1: Да я и так знаю. Там же как бы есть выписка по карте.
0: Лена, интересно. Да, спасибо большое. Ну, строгий у вас инкассатор, он же бухгалтер, да, следит за финансовыми потоками. Но с другой стороны, когда там в семье кто-то, ну, действительно может там какие-то импульсивные траты совершать, наверное, такой контролер — это хорошее подспорье для бюджета семейного. Друзья, расскажите, как у вас строятся взаимоотношения финансовые? Кто и за что должен платить в паре, на ваш взгляд? В паре, в семье, в паре, которая только начинает встречаться. Можете нам позвонить, можете записать голосовое сообщение, отправляйте в сообщество Европа Плюс в ВК и в другие средства связи.

0: Обсуждаем сегодня отношения в паре, финансовые отношения, кто за что должен в паре платить. Такое вот сообщение. В семье за все должен платить муж. Но вот на работе в нашем коллективе одиночек за все платят девушки. Нас, мужчин, мало, а девчат очень много, и они борются за наше внимание. Кто больше вложится в нас, то мы и будем больше всех любить. Пусть девушки устраивают за нас дуэли на щедрость. Мы таких любим. А жадных и экономных надо увольнять. Хорошо, что у нас в коллективе почти все девчата щедрые. Любим мы таких красавиц.
1: Сейчас человек проснется, подождите, это просто из сна у него какое-то сообщение там.
2: Это просто подарки какие-то или что? На что еще тратится для коллег?
0: Не знаю, может там, так знаешь, пригласить. Ну, пойдем пообедаем, угощу тебя чем-нибудь, а то ты худой такой. Что еще? Сейчас давайте мечтать.
1: Да не знаю. С другой стороны, ну какая-то мечта. Вот как ощущает себя мужчина, да, за которым прям ухаживают женщины, и ему говорят, типа, давай тебе покормлю.
0: Ну а почему приходит такая миниатюрная девушка, говорит, ой, слушай, себе брала кроссовки, вот 42 размер, мне великоватый, у меня 36. Хочешь? И смотрит в глаза тебе.
1: Вот какая-то же подстава. Вот сразу видно, что какое-то мошенничество здесь, что-то не так.
2: Она же ждет чего-то.
0: Да ведь люблю я тебя. Вот как все объясняется. Друзья, расскажите свою историю. Кто и за что должен в паре платить? Звоните по телефону, пишите текстовые сообщения.

0: Кто за что должен в паре платить? Сообщение от наших слушателей. Вот, пожалуйста, тоже интересно, как эволюционируют вот эти вот взаимоотношения финансовые. Наша слушательница пишет: на этапе начала отношений скидывались поровну на коммуналку и еду, и остальную часть откладывали. Сейчас в браке, я в декрете, зарплата мужа на ипотеку, еду, коммуналку и часть откладываем. Мои декретные идут сейчас на ребенка. Угу.
1: Записали. Приняли к сведению.
0: Как бы вполне логично и интересно, что вот так вот претерпело изменения. Сначала, скажем так, был больший финансовый паритет, плюс-минус поровну тратились на что-то, потом все-таки муж на себя большую часть финансовую взял. Но тут логично, потому что, когда девушка-женщина в декрете, ну там, что там,
1: ну, это правда, конечно, да. Вот Егор написал: не считай себя каблуком, но я люблю платить и полностью обеспечивать себя и девушку. Так я сам себя с детства воспитал. Мужчина в семье — это бухгалтер, и семейный бюджет лежит на нем. Есть большое но. Отдавать всю свою зарплату или банковскую карту нельзя. У самого у себя должны быть какие-то деньги для личных нужд, которые только твои. Поэтому кому нравятся такие отношения, давайте знакомиться, написал Егор.
2: Егор уже не первый раз пишет, так что прислушайтесь. Из Пензы.
0: Мне понравилась фраза: я так себя с самого детства воспитал.
2: Сам себя. По-моему, очень адекватно. Ну, он сам хочет платить за девушку.
0: Ну, что же мы его действительно
1: отдавали? Погодите, платить за девушку и отдавать ей все деньги, и там вообще какие-то деньги, да?
2: Ну, зачем все деньги отдавать?
1: Не, ну, об этом примерно Егор и пишет, потому что есть мужчина, например, там, вот условно, он назвал там каблук, которым сказали: так, что там заработал? Давай, все сюда.
0: И рулит бюджетом жена, хотя большую часть денег зарабатывает муж. Ты вот про такие, да, ситуации?
1: Да.
0: Ну, да. Егор, я так понимаю, он сам прям контролирует все потоки, в том числе и траты для и на супругу. А телефон звонок у нас.
1: Дозвонилась Ольга, расскажет про свое распределение этих самых потоков. Оль, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Ну, первое, хотела бы сказать, что когда, ну, начало отношений, то я считаю, что каждый ведет раздельные бюджеты, но если молодой человек пригласил девушку в кафе, то должен заплатить полностью он, да, а не делить его напополам. Вот. А что касается нашей совместной жизни с мужем, так, мы в основном ведем раздельный бюджет, то есть у меня свои денежные средства, у него свои денежные средства. Однако же, там, например, я плачу за коммуналку, а муж ремонтирует полностью машину. Или я плачу за ребенка, его какие-то потребности закрываю. А муж покупает, например, что-то для ремонта, да, то есть если это большие вложения или это большие траты. Плюс к этому, например, если я больше езжу на машине, у меня заканчивается бензин, то я еду, заправляю машину за свой счет, а муж, соответственно, не платит. Если же он заправляет. Однако же, например, на черный день откладывает супруг полностью, он полностью из своей там зарплаты какую-то часть откладывает на черный день.
0: Так, Оль, а скажите, а какие-то крупные...
3: Я не имею.
0: Какие-то крупные покупки, там, ну, не знаю, бытовая большая техника, там, или много одежды, или в отпуск поехать, оплатить поездку. Вот это на ком?
3: А в отпуск, например, мы планируем вот сейчас, допустим, отпуск, то, например, билеты там на поезд или там еще что-то покупаю я, жилье будет оплачивать супруг, и там, значит, и когда мы находимся в отпуске, мы деньги берем из кубышки, да, который как бы муж собрал.
1: На черный день, что ли? То есть черный день — это день, когда вы загораете по-черному.
2: Ну, классно, что вы этим пользуетесь.
1: Да, слушайте, Оль, а вы знаете, кто, ну, вообще каждый из вас знает, кто сколько зарабатывает?
3: Я знаю, сколько мой муж зарабатывает, а вот знает ли он, я не...
0: Такой деликатный, скромный мужчина.
3: Он меня никогда не спрашивал, какую я зарплату получаю. То есть он никогда не спрашивал, сколько у тебя зарплата. Никогда не спрашивал.
0: Это интересно, Оль. Спасибо, большое спасибо за рассказ про свой опыт. Друзья, расскажите, как у вас в паре, в семье, в отношениях, как у вас складывается семейный бюджет. Тоже вот как у Ольги с мужем раздельный, и есть какие-то общие совместные траты. Ну вот как поделили, плюс-минус уже понимает, кто за что, чья сфера ответственности. Как это у вас? Расскажите, кто за что в вашей паре платит. Звоните 745-6565, код Москвы 495.
4: Плюс.

0: Сообщение от наших слушателей вот такое вот. В нашей семье добытчик мамонта – муж. Я плачу за репетиторов дочери, часть коммуналки, заправляю свою машину, иногда покупаю продукты. Все остальное на плечах моего мужа. Пишет наша слушательница. Друзья, в вашей паре кто за что платит? И тоже, когда будете рассказывать про вашу финансовую модель, заодно напишите плюс-минус, на какой стадии отношений. У вас только начинаются отношения, кто за что платит. Семья, кто за что платит. Звоните нам по телефону, пишите текстовые сообщения.
1: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
3: Подробнее на t2.ru.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ru.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 6 мая 2026 года.
7: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
8: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
9: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модель.

0: Дилеры от «Лада» уже сейчас.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европе плюс.
1: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем тему, кто и за что должен платить в паре. Много сообщений. Наши слушатели делятся своим личным опытом. А вот такое сообщение от слушательницы Анастасии. «Живу в Европе», пишет она, «и здесь очень распространен принцип «каждый сам за себя». Даже когда женщина идет в ресторан с мужчиной, нередко каждый оплачивает свой счет. К счастью, со мной такого не случалось, но для местной культуры это считается абсолютно нормально. А меня до сих пор удивляет другое. Даже пары, которые вместе уже много лет, живут под одной крышей, строят общий быт, часто все равно сохраняют полностью раздельные финансовые потоки. У каждого свой счет, свои расходы, свои обязательства. Здесь очень ценят личную независимость и свободу даже внутри отношений. Наверное, в этом есть своя логика и комфорт для многих людей, но мне все же ближе отношения, где есть ощущение «мы». Поддержка, забота и желание делить не только красивые моменты, но и ответственность друг за друга. Именно в таких мелочах для меня проявляется настоящая близость.
2: Да уж, их нравы.
1: Ой.
2: А вот тут же недавно была история Роберт Паттинсон, у них там был промо-тур в поддержку фильма, вот эта драма, которая выходила при поддержке Европа Плюс, и где-то на интервью он сказал, что нахожу это довольно сексуальным, когда девушка платит. Думаю, круто, она обо мне заботится. И там на него такой хейт сразу посыпался, в основном от русскоязычной аудитории, что типа, Роберт Кринж, во сколько ему на маникюр вообще сейчас надо? Ага, Эдвард Каллен бы так не поступил.
3: Писали.
4: Вот Лилия пишет, как-то так сложилось, что я всегда платила за коммуналку, а потом вспомнила, что я девочка, что я просто красивая и технично взвалила все это на мужа. Так живем. Я глаз радую, хвалю и поддерживаю, он за все платит. Ну, видимо, муж согласен.
1: Ну да.
4: И глаз его тоже радуется.
1: Хотя всего.
2: Да, так, а Марина написала: мы давно в браке, оба работаем, каждый в итоге вручает свою зарплату, и условно мы делим расходы. Моя зарплата тратится на текущие расходы, на коммуналку, на питание, на спорт, на бензин и так далее. Зарплата мужа идет на крупные покупки и отдых. Вот такое распределение у Марины в семье.
4: Ну это уже прям семья такая.
2: Прям все. Семья. Так, у нас голосование есть, прям голосование. Как у вас устроены финансовые отношения? Попытался найти всевозможные варианты. Выбирайте свой, который вам больше всего ближе. Варианты такие: полностью общий бюджет, вот когда вы, правда, все в одну кучу, и оттуда все выплачиваете. Дальше, скидываемся на общее, остальное личное, когда есть какие-то конкретные расходы, остальное остается у вас на картах. Все делим 50 на 50. Если вы любую крупную покупку оплачиваете пополам. Типа, так, купили стиралку, жена с тебя 20-ка, с меня 20-ка. Основные расходы на мужчине, такой вариант. Кто больше зарабатывает, тот и больше платит. Дальше, каждый сам за себя. Следующий пункт. Один обеспечивает, второй занимается домом или детьми. И последний, а мы так и не можем договориться. Если это для вас такая больная тема, вариант для вас тоже есть, голосуйте.
1: Голосуйте, подведем итоги в конце часа. Ну и расскажите чуть подробнее вообще в целом, как и кто за что платит в вашей паре, в ваших отношениях, и как это было, когда отношения только-только начинались. Вот начинают встречаться парень и девушка, или взрослый уже мужчина и женщина. Как делить расходы там, за что должен мужчина, только мужчина платить. Где может или даже должна принимать участие девушка-женщина, в каких тратах. Расскажите, что думаете по этому поводу. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.
0: Плюс.

0: Продолжаем обсуждать пару и траты, финансовые затраты в паре. Кто за что должен платить? Поделитесь своим опытом, друзья. Можете звонить, можете писать. А сейчас рубрика Александра.
1: Это Rush. Саша в тему.
2: Ребята, я чувствую, что сегодняшняя наша тема немного на вас давит, нервирует вас, но ничего, это нормально, просто вы такими уродились, миллениалами и иксами. Особенно вот миллениалы относятся к разнице доходов в паре очень болезненно, об этом говорят результаты опросов, и среди них 33% Артуров, получается, считают вопрос распределения доходов в отношении критически важным, то есть очень важно распределить, и ощущают душевный груз, если доход партнера выше. Давайте чекнем, так ли это. Артур, бывало ли такое, что девушка получает больше тебя?
3: Нет.
2: Представь, тебя это тяготит?
3: Не знаю. Не знаю.
0: Саш, ты знаешь, когда такого никогда не бывало, это такая ситуация вообще не тяготит, а кажется, как мираж. Ты в пустыне идешь.
3: Попробовать интересно, да. Давайте попробуем этот опыт.
2: А у тебя не было, Антон?
0: У меня тоже такого не было, но я, отвечая на твой вопрос, тяготит или нет, когда я это представляю, я думаю, что меня бы тяготило, скорее всего.
2: Ну вот, об этом и говорят наши данные. И также особенно миллениалы чаще связывают финансы и интимную сторону отношений. И говорят то, что, о том, что доход влияет на сексуальную жизнь. Об этом говорят 29%.
0: Внутри отношений или доход влияет на сексуальную жизнь вне отношений?
3: Когда деньги есть, не проблема вообще устроиться.
2: Внутри отношений. То есть, если мало зарабатывает, не хочется девушке быть этим.
0: Ну, даже дома никто, да, не обратит внимания.
3: Ну, это тестостерон, ты понимаешь, что я добытчик, я мужик.
2: Об этом сказали только миллениалы. Вот иксы промолчали по этому поводу.

0: То есть
1: они не поняли вопрос.
0: Представляете, это стрит-интервью, да? Влияет ли ваша зарплата на уровень количества секса в вашей жизни?
1: И иксы такие, так, секс, что-то знакомое слово, секунду.
2: В общем, иксы как бы затихли, ничего не сказали, миллион сказали, конечно, влияет, а зумеры сказали, ничего не влияет, и в целом зумеры считают, что разница в доходах это не проблема, в целом деньги их не парят, если партнер зарабатывает
0: когда
2: больше...
0: Когда их нет, конечно, что париться-то?
2: Я тоже подумала, может, просто у нас не так много денег. И в целом, когда партнер зарабатывает больше, это не угнетает, вот как Антон, а это, наоборот, мотивация. Вот даже если, например, девушка зарабатывает больше парня, для парня это мотивация. И девушке
3: это приятно.
2: Может
3: быть, меня бы не угнетало, у меня такого не было, это я как бы так чисто гипотетически. Мысленный эксперимент.
2: Ну, хорошо, но окей, тогда, может быть, ты близок к зумеру.
0: Подожди, смотрите, не угнетало бы человека, который понимает, что его партнер зарабатывает больше, а угнетало бы человека, который зарабатывает больше, например, если это девушка, то есть она бы как-то давила бы на своего партнера, говорит, слушай, ну ты что за рухля такой, я вот зарабатываю больше себя уже, ну займись делом, в конце концов, что сидишь?
2: Ну, зумерша так не скажет.
0: Откуда ты знаешь?
3: Ну, почему? А вот ты знаешь, я, кстати, слышал интервью вот известных там знаменитых и, соответственно, хорошо зарабатывающих девушек, зумерок, да, и они говорили, что, ну, во-первых, конечно, мой мужчина должен зарабатывать больше меня, а они там зарабатывают несколько миллионов в месяц. То есть это надо поискать мужчину.
2: Ну, если он близок к ней, и он супер замотивирован, ну, тогда можно рассмотреть.
3: Еще можно как... и простить.
0: А как зовут, ну, ухажера и мужа Ксении Бородиной? Которого не парит совершенно.
3: Господин Бородин. Сейчас.
0: Николай Сердюков.
3: Николай Сердюков.
0: Точно. Вот. Но он, наверное, не зумер, да, уже?
2: Ну, мне кажется, нет. Он уже...
1: Ну, ты сказал, ну, Артур, это вообще уже... Это к бумерству куда-то.
0: Но внутренний ребенок у него до сих пор в нем.
2: Ну, вот. И каждый пятый зумер согласен на традиционную финансовую модель, когда мужчина все оплачивает. То есть не так много людей согласны на то, чтобы мужчина оплачивает. Все согласны 50 на 50. Это окей. Вот так. Так поколение
0: разное. Но есть ощущение, что просто зумер еще не в настолько серьезных отношениях, чтобы это их прям как-то парило. Я тоже об этом подумала. То есть они просто встречаются и такие, ну да, ну вот так, окей, хорошо. А как только они пойдут под венец, да, получат штамп в паспорте, начнется быт, семейная жизнь, ипотека какая-то, аренда и так далее.
3: Да, и тут, конечно, вот то, что мы сегодня обсуждаем, что как должны расходы строиться, кто за что должен платить в начале отношений, когда ни у кого особо нет там денег, да, как правило. Вот, и потом, например, когда один из партнеров, там, ну, чаще это мужчина в современном мире, иногда бывает, что женщина, девушка зарабатывает больше партнера, вот как в этом случае должны строиться расходы? Нужно из паритета, да, когда вы поровну примерно делили, что так, я больше зарабатываю, допустим, в 3 раза, значит, 75% расходов я и несу. Ну, то есть пропорционально как-то делить или нет. Расскажите, друзья, про свой опыт, как вы вот эту вот финансовую математику у себя в отношениях выстраивали и выстраиваете сейчас. Звоните 745-6565.

0: Так, сообщение, сообщение от наших слушателей. Есть такой анекдот. Девушка на рынке спрашивает у бабушки продавца, сколько стоит сыр? Та ей отвечает, и девушка говорит, ой, а почему сыр такой дорогой? А бабушка ей отвечает, это не сыр, дорогой, это муж у тебя мало зарабатывает. Отличная бабушка-продавец, я считаю. Во-первых, мотиватор, где там Тони Робинс икнул. Вот и весь ответ, пишет наша слушательница. Это как бы ответ на наш вопрос, кто за что должен в паре платить. А то начинается равноправие. А потом мужчины забывают, что они мужчины и сильный пол, и ждут, когда за них заплатят. У меня двое взрослых сыновей, и я их с детства приучала, что мужчина должен зарабатывать и содержать семью, а женщина, если хочет для удовольствия работать, то пусть работает, а если ей в тягость, то и нефига. Пусть за домом смотрит, за детьми, с мужем. Я за патриархат, но с нюансами, пишет наша слушательница.
1: Mm-hmm. То есть мужчина за сыр должен уплатить.
0: За хороший сыр, да. Но вот тоже вот это вот интересно. Если наш слушательница, которая отправила это сообщение, еще нас слушает. А вот расскажите, вот допустим, вот в этой вашей схеме вы растите настоящего мужчину, который настоящий добытчик, содержит семью, жену, детей и так далее. Хорошая позиция, окей. Но, например, вам невестка совершенно не нравится. Какая-то девочка, которая вашему сыну совершенно не ровня. Все соки из него высасывает. Все у него, все деньги забирает только на свои тряпки, шмотки, цацки и новые губы она себе сделала.
1: И грудью, я прошу.
2: Это с одной стороны. С другой стороны, свобода действий девушки, да, жены тоже. Когда, например, мужчина все за все платит, но при этом он требует полностью, чтобы отчитали за каждую копейку. Куда все ушло, вот чтобы так посмотреть, ага, это стоило того, не стоило
1: тоже
2: того.
1: Тоже неприятно, постоянно под гнетом получается жить.
0: А если, окей, нету финансовой отчетности, но полная отчетность организационная. Значит так, ты идешь, куда ты идешь, с какими подружками? Я же тебе говорил, с этой подружкой не дружить. Она вообще, я ее видел, с мужиками она целуется. Две недели, у нее разные какие-то мужики. Что это так? Она тебя научит? Нет, с этой не дружишь, туда не пойдешь, вернешься тогда-то, и вот эту юбку выкинь, она слишком короткая. Такое вот. Но он за все платит.
2: Какая-то типичная жизнь, короче. У тебя есть три вот этих рычажка, ты один включаешь, другие два выключаются.
1: Никакого адекватного ничему не предоставили.
2: Нельзя настроить себе идеальный эквалайзер какой-то отношений.
0: Да. Наверное. Телефонный звонок у нас.
2: Сергей дозвонился, расскажет про то, как у него в семье обстоят дела с деньгами. Сереж, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
3: Да, добрый вечер. Ну, смотрите, тема на самом деле актуальная, которую вы затронули. Я миллениал. Как бы есть что сказать. Да, я работаю, у меня семья, двое детей, сын родился вот не так давно, дочь взрослая, 8 лет, финансовая нагрузка полностью на мне. До второго декрета с женой мы работали вместе, ну, зарплата у меня в два раза больше, то есть и трачу я, можно сказать, ну, полностью всю свою зарплату уходит ипотека, коммуналка, за дочь заплатить, за продленку, за танцы, за конный спорт, ну и так далее. Ну и супруга тоже. Сейчас полностью как бы все на мне. Когда работали, зарплата супруги, это была зарплата супруги. То есть она тратила на одежду, ну и там на какие-то потребности, так скажем. То есть вот, что хотел сказать. То есть, ну, в принципе, ну и супруга сейчас тоже на мне. То есть,
0: сейчас, как, когда ребенок она маленький, да.
3: Она дома.
0: Когда ребенок... Да, Сергей, извините, что перебиваю. Когда ребенок маленький, это понятно. То есть у вас такая модель, которая тоже вот ее озвучивают как то, что зарабатывает мужчина, это наши деньги. То, что зарабатывает женщина, это ее деньги.
3: Да, все правильно.
0: Угу. Слушайте, ну а вам вот, например, как у вас этот бюджет строится? Вы все отдаете, жена рулит, вот именно там тратами, кто следит, администрирует все расходы и так далее. У вас свои собственные деньги есть там?
3: Нет, всем рулю я. Если я зарабатываю, то и раздаю как бы я. И весь учет все на мне. Жена даже, ну, не знает, сколько там коммуналка стоит, сколько там машину заправить, сколько ее обслужить и так далее, и по-новому подобное, и сколько ипотека. Ну, как бы нет, ипотеку она знает, ну, а остальное все как бы это... Не надо ей...
2: А вы знаете, сколько она тратит там, условно, ну, ноготочки,
1: да,
2: на всякие разные,
1: очень
2: на
1: много
2: платье свои?
3: А на самом деле, я тоже не знаю, сколько она тратит там на шмотки, на реснички, на ногти и так далее.
0: Короче, открытая общая сумма – это только ипотека, и то только по одной причине, что вы, когда день платежа, нет-нет, да и грустно вечером со стаканчиком сидите, и так, ты представляешь? И это вот стоит, вот стоит, и это только еще проценты, а до тела кредита мы еще не добрались.
3: Ну, на самом деле, ипотека это не так страшно, это уже вторая ипотека, поэтому берите ипотеку, не снимайте. Да, хорошая мотивация, на самом деле.
0: Но читайте внимательно все финансовые условия, да, рассчитывайте. Спасибо большое, Сергей, за звонок, за то, что поделились своим опытом. Друзья, расскажите, какая схема затрат у вас, может быть, тоже. Зарабатывает мужик — это семейный бюджет, зарабатывает девушка — это бюджет самой девушки. Кто и за что должен платить в паре, по вашему мнению, как это у вас? Звоните, пишите.
4: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Сообщение от наших слушателей. Вот у нас было сообщение от слушательницы, которая сыновей воспитывает так, чтобы они полностью, целиком содержали семью и все такое прочее, чтобы бабушка на рынке будущей жене сына не сказала, что потому что тебя муж мало зарабатывает, на сыр тебе не хватает. Вот такое сообщение от мужчины. Павел пишет. Надо определиться, в каком мире мы живем. Если у нас равноправие, то платит оба. Если патриархат, что, конечно же, нет, пишет Павел, женщина должна мужа слушаться. А у нас матриархат, по факту, навязанный женщинами. Мужчина должен, обязан, женщина не должна ничего. И большинство мужчин живут в этом. Я считаю, что ни патриархат, ни матриархат, это не вариант. Мы за равноправие, пишет он.
1: Ну, наверное, еще все-таки зависит от того, кто умеет лучше деньгами управлять и регулировать финансовые потоки.
2: И зарабатывать.
1: Но если да, кто-то зарабатывает хорошо, а кто-то, например, их классно там распределяет. Все остается в итоге, да, и инвестировать получается, и отдыхать получается, уезжать два раза в год.
2: Да.
1: И на ноготочке остается.
2: Да, мужчине. Можно мужской маникюр тоже сделать. Вот Мария пишет, я когда вышла замуж, супруг отдал мне свою карточку и сказал, купишь мне мороженое. Я в декрете, с тех пор в большей степени расходы контролирую я. Секретов расходов нет. На обоюдном решении учитываются желания всех домочадцев в приоритете фундаментальные потребности.
0: Угу. Это да, но вот тут вот тоже, да, если карточка мужа, куда приходит зарплата, значит, жена полностью знает, сколько денег, на что они уходят и так далее. И тут вот вопрос, Артур, который ты задавал, помнишь, девушке, которая звонила, если хочется сделать сюрприз своей любимой девушке, жене-женщине. Вот откуда, из каких это фондов брать, из каких бюджетов, если все это
1: видимо,
0: прозрачно?
1: Есть секретики, как в рубрике я говорил о том, что если вы зарабатываете очень много, девчонки особенно, они где-то там хранят свои кубышечки,
0: да,
1: заначки.
0: Да, но в данном случае это не девчонка, а мужчина зарабатывает, а карточка и, соответственно, все операции, это в руках жены. Она рулит вот именно бухгалтерией. А телефонный звонок у нас.
1: Дозвонился Андрей, и история Андрея удивит многих, я думаю. Андрей, добрый вечер.
2: Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Расскажите вашу историю, пожалуйста.
3: Слушайте, наверное, история, да, действительно, многих удивит. Значит, как было? Значит, у жены своя карточка, у меня своя карточка. Она получает зарплату и, грубо говоря, отдает мне всю зарплату. Ну, она не до конца со мной честна, но отдает там процентов 90, и как бы я кладу на карту, и мы потом этой картой пользуемся. Эти деньги уходят на коммунал, эти деньги уходят на питание, эти деньги уходят на кружки детям, всякие занятия. Вот. И какой-то повседневный, ежедневный там отдых. А мои же деньги остаются у меня.
0: Так.
3: Что я с ними делаю? Да, что я с ними делаю? Я либо их храню, там, как-то приумножаю до какой-то цели, а потом мы уже там, как говорится, вскрываем крышку и покупаем какие-то серьезные покупки. Вот, а потом, значит, вообще сделал еще проще. Завел карту, на нее сделал вторую карту, то есть один и тот же счет. Наступает день зарплаты, она просто молча перекидывает, я вижу, а основной банк у меня. Ага. При этом банк мой уходит на... Сейчас мы делаем ремонт, дом построили, в отпуск ездим. Ну и там какие-то там, значит...
0: То есть, я правильно понимаю, Андрей, грубо говоря, зарплата жены на текущие расходы, которых достаточно много, все равно набегает, а ваши доходы это уже на крупные покупки,
1: резервный
0: поездки,
1: фонд такой,
0: ремонты,
1: да,
0: и НЗ.
1: Ага.
3: Да, все верно, именно вот так.
2: Слушайте, если вот жена хочет что-то себе крупное купить?
1: Она же не до конца честна, сказал. Откладывает потихонечку.
3: Ну, конечно, слушайте, она никогда ко мне не приходит и говорит, мне нужны ногти. Ну, она просто берет и с этого же счета, да, на который она пополнила, она идет себе делать ногти. То есть она никогда...
0: А, ну, понятно.
3: Она спит,
0: то есть это...
3: Ну, иди и делай, ну, как бы...
0: Ну, то есть это входит тогда... вот в... Грубо говоря, в ежемесячные затраты, там, дети кружки, у жены там ногти стрижка, у вас там тоже что там, не знаю, бензин, не знаю, там сигареты, если вы курите.
3: Именно так, именно так. При этом, когда банк пустеет общий, я пополняю его ровно на какую-то минимально необходимую сумму до следующей зарплаты.
1: А с каким лицом вы это делаете? Пришлось скрывать мою банку. Или ты окей.
0: С лицом Эльвиры Набиуллиной, я думаю.
1: Брошь цепляете какую-то, да, такую?
0: Да, слушайте, Андрей, а вы рулите процессом, рулите вот этими доходами-расходами, потому что у вас лучше получается управляться с финансами, чем у жены? Почему так вот у вас повелось в семье?
3: Ну, прям в точку, ну, конечно. Потому что если ее оставить с полной банкой наедине, ну, она несколько недель станет пустой. И она это признает, она это понимает.
4: Ага, ну, бывает.
3: Вот это ограничение, да, вот это ограничение, которое есть, она с ним согласна и говорит: милый, наверное, пусть они лучше у тебя, они, ты лучше в этом понимаешь.
1: Как быстро вы пришли к этому решению? Сколько лет потребовалось, чтобы вот натренировать вот эту вот историю?
3: Да мне теща сказала, что она как-то...
1: Рекомендательное письмо прозвучало, да? Андрюх, ты лучше у нее все деньги забирай.
0: Ой, теща это важный союзник, это круто. Да, Андрей, спасибо большое, спасибо за... Да, я прошу прощения, не так много времени. Спасибо большое за историю, такую подробную, за подробный опыт. Друзья, поделитесь, как у вас, кто за что в вашей паре, в вашей семье платит, как ваш семейный бюджет строится. Звоните по телефону, пишите текстовые сообщения.

0: The Second Voice здесь на Европе Плюс. Костя, как всегда, обеспечивает нас топовыми треками. А кто обеспечивает вас финансово? Говорим сегодня об этом и слушаем ваши сообщения.
1: Добрый вечер. Вы знаете, а я считаю, что у меня всего две дочки, и я воспитываю их именно в таком ключе. Я считаю, что женщина должна работать только в свободное от счастливой семейной жизни время.
0: Вот, какое прекрасное воспитание.
2: Так, свободное, счастливой семейной жизни.
0: Ну, то есть, если не в напряг, как бы работать ради души, ради себя, ради удовольствия, то можно работать.
3: Это прекрасное воспитание, но с одной оговоркой. Если дочка выйдет замуж за адекватного человека. Просто, к сожалению, такое количество историй, где неадекватные мужики ведут себя совершенно не по-мужски и оставляют без ничего свои вторые половинки.
2: С кредитами, ладно, без ничего, с кредитами еще. Еще и стиральную машинку забирают, например.
0: Как ну, может, если так воспитывают, они специально будут искать достойно.
3: А ты понимаешь, во-первых, любовь зла. Во-вторых, могут запудрить мозги, и все эти там мошенники и брачные аферисты тоже в большом количестве. То есть тут это для любимой дочки, конечно, хочется вот именно такой судьбы, но дай бог, чтобы все получилось. Просто вот на всякий случай какой бы резервный вариант иметь. Вот что. Друзья, что думаете вы по этому поводу, и в том числе по поводу финансовых трат в отношениях? Кто и за что в паре должен платить, как это у вас? Звоните 745-6565.

0: Сообщение от наших слушателей. Так, от мужчины. Как говорит ваш психолог, если пару это устраивает, то все хорошо. Вот все-таки, да?
1: Научный
0: уже. Оксана Козырева, да, ее слова пошли в народ. У нас с женой все пополам. Я, безусловно, хочу платить и оплачивать абсолютно все. Я был бы счастлив, но я дружу с реальностью. Я понимаю, что с моей зарплатой, если я буду оплачивать коммуналку, школу, секцию, питание, все продукты, бензин, одежду, то мне даже на это не хватит. Жена у меня, солнышко, тоже знает мои возможности. Коммуналку пополам, питание не считаем, просто то я куплю, то она. А когда ресторан, кафе, цветы и так далее, это я, конечно. Но зато с таким бюджетом в отпуск ездим каждый год. В этом году в Турцию или Китай, может, поедем. Но даже если бы имел безлимит на карте, я бы не хотел себе девушку инфантильную, как маленького ребенка, которая: а дай на это и на то, а можно я туда пойду, сюда, скинь. Ну, стрёмно же. При этом жена всегда знает, сколько и где лежат мои деньги. И если надо, может взять, сколько понадобится.
2: Угу. Ну, мне кажется, и, наверное, второй половине тоже не очень удобно просить как раз такие деньги.
1: Мне кажется, это вообще неудобно просить.
0: Ну, да, да. При том, что это вроде самый твой близкий человек, угу, но в роли просителя, наверное, неприятно.
1: Некомфортно. Вот Мария пишет, дополню к вопросу о подарках. Творческие подарки, они не сильно затратны бюджетно. Ну, к примеру, футболка папочки с рисунком ладошек детей. А вот для него затратный подарок обсуждаем с ним, так как считаю, самый лучший подарок – это подарок, который хочет сам человек. В семье важно адекватное отношение к бюджету обоих партнеров. То есть можно подарок, там, пирог испечь, например.
2: Ну, а если, это, например, хороший, это, отличный подарок, скажем, да, условно, есть какой-то шорт-лист подарков, которые бы он хотел, но он еще до конца не знает, чтобы какой-то интригу сохранить.
0: Ну, там, смотри, ну, шорт-лист настоящего мужчины, да, вот, по логике иногда.
2: Да?
0: Нет, шарлотка, значит, что там? Саша сказала, пирог – хороший подарок.
1: Ну, да.
0: Посекунчики.
1: Нет, там не просто пирог, а будет еще написано тестом.
0: Любимому папочке кремом, да, вот тоже
2: можно. С 50-летием.
1: По-моему, это мило. Вам бы не понравилось?
0: Да, нет, все мужики, все мечтают. Вот я сейчас задумался, думаю, боже мой, вот что я закажу у Деда Мороза. А пока поговорим по телефону.
2: Наталья дозвонилась. Наташ, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Наталья. Расскажите, расскажите, как по-вашему, кто на что должен тратить и за что платить?
3: Ну, я перед этим слышала, звонил Андрей, и где ему теща рекомендательное письмо к своей жене дала, сказала, что да, да, она там не может держать себя в руках и еще тратит. Вот. Он перед этим сказал, что все надо, понять вообще надо, как жить. Я же стала со своим мужем встречаться, он мне сразу отдал, что он инвалид, и он получает пенсию, и брат у него еще с ним живет, они без родителей. В общем, он за младшим братом еще, он тоже там пенсию получает. Он отдал мне сразу эти пенсионные карточки, зарплатные карточки, сказал, вот тебе и ключи от машины давай, садись сразу же, кататься будешь. Вот, вписал мне страховку, и все. Я вообще растерялась, сначала не знала, что делать, потом взяла в свои руки. И, в общем, в основном плачу все я. Я получаю свою зарплату, трачу ее сначала, оплачиваю всю коммуналку, сотовые телефоны, интернет, питание в школе. Все-все-все оплачиваю, заправляю машину. Поначалу было, конечно, неудобно. Не знала, что делать с таким богатством.
1: Потом приноровились уже.
3: Да, потом приноровилась. Ну, во-первых, в паре всегда есть один транжира, а другой экономный. И если оба не бывают транжиры, и не бывают оба экономных.
0: Наверное.
3: Вот я смотрела, обращала
0: Наталья, внимание. Наталья, и в вашей паре как раз вы лучше управляетесь с деньгами, да?
2: Или
0: вы
2: пришлось такой стать такой, ну потому что...
3: Нет, я никогда такой не была транжирой. У меня почему-то всегда была жизнь такая, приходилось экономить, учиться экономить. И, видимо, есть у меня какое-то вот чувство, как сделать правильно. Поэтому мы когда стали уже жить вместе, у нас все кредиты все были закрыты, никаких ипотек.
0: Да вы хороший министр финансов для семьи, Наташ, вы прям большой молодец.
3: Наверное.
0: Да, спасибо большое.
3: Да, деньги откладываем.
2: Круто.
0: Вот это вообще, если еще плюсовые, если горбушка остается, накопление, вообще отлично. Наталья, спасибо большое. Друзья, а можете рассказать о себе, кто на что должен тратить в паре. Можете написать текстовое сообщение. Отправляйте, например, в сообщество Европа Плюс ВК. Is someone listening?

0: сообщение от нашей слушательницы Анны. Я думаю, каждая пара сама решает, как им удобно распределять бюджет. Но за еду платить должен тот, кто больше ест. Ну, как говорится, справедливо. Друзья, через несколько минут будем подводить итоги сегодняшнего голосования. Если еще голос свой не оставили, можно это сделать.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Европа Плюс.ру.
3: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких

0: Рене Миллер и Body Talk прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Мы подводим итоги нашего голосования, выясняли, как устроены отношения в семьях наших слушателей, финансы устроены в этих самых семьях. И самый непопулярный метод распределять деньги – это делить все 50 на 50, то есть любую покупку каждый оплачивает ровно половину стоимости. Так выиграли всего 4% респондентов. Самая популярная модель – это просто полностью общий семейный бюджет. Все скидываются в одну общую кубышку и оттуда все оплачивают. Ну и еще у каждого пятого в семье главный человек-добытчик – это мужчина. Основные расходы на нем. Этот пункт набрал 21%
1: голосов. Прекрасно.
2: Ну, прекрасно, замечательно. Спасибо всем, кто сегодня с нами обсуждал свой семейный бюджет. Если вы еще не определились с моделью для своего, можете переслушать наш сегодняшний выпуск. Он уже скоро будет выложен в виде подкаста. А мы с вами прощаемся до завтра. Всем хорошего настроения. Пока.
0: Пока.
1: Пока.
3: Радио номер один в России.
2: А в столице уже 9 вечера.

0: несколько раз в год этот парень к нам заглядывает. А может быть, даже и больше, если честно, не считал. Но всегда рад встрече. Это мод на Европе Плюс прямо сейчас, намек на нас. Надеюсь, что он будет у нас еще с акустикой или просто в гостях. Или, может быть, на каком-нибудь грандиозном большом мероприятии выступит. Это всегда классно и всегда чертовски музыкально. Кстати говоря, по музыкальности могу сказать, что в ближайшие 15 нас ждет Джастин Бибер с одним из лучших, как мне кажется, его треков «Sorry», ну а также Бруно Марс, «Летняя история», «I Just Might».
1: Лучший старт. Алекс Уоррен, «Fever Dream». Крутейший взлет. Терри Свимс, «Mr. Know It All». Номер один по-прежнему BTS, «Swim». Выбирай лучших и слушай наш чарт. В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.

ни одного лишнего слова. Только музыка. Джейсон Деруло и его суперхит «Tiptoe». Обалденный трек от лучшей, как мне кажется, поп-группы Российской Федерации «Майя Мишель» и «На малиновой луне». Мягкое, какое приятное звучание, какой вокал. Также Эвен и Other Side. Абсолютно разная музыка здесь на Европе Плюс, но одинаково любимая. Оставайся.

Hot. Прямо сейчас трек написан частично на испанском языке, а частично на английском. Ну, так могут не только Pnau with a Warning, так могу и я, правда, с помощью переводчика. Да, 100 entrados para el concerto. Ну, или 100 tickets to the concert. Все, возвращаемся к русскому языку. Я говорил 100 билетов на концерт. Именно столько мы

0: удалось. Слушай Европу Плюс и забери свой билет на концерт Вани Дмитриенко. Еще немножко подробностей буквально через секунду. Ну а у нас далее больше хитов и больше музыки. Алекс Уоррен, Fever Dream впереди. Зовут меня Андрей Каясов. Всем большой привет.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: С 18 по 31 мая дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?

0: лучше. Только хиты. 45 минут.
1: Европа плюс. Да, пришло время играть по-крупному. Заряжаем больше хитов и больше музыки на все предстоящие 45 минут. Никаких пауз и никаких остановок не предвидится. С нами Боб Синклар и Кайзер с темой «I can't wait». Не пропустите «This Beams» с вещицей «Mr. Know It All». Также встречаем «Медузу» с хитом «Don't Wanna Go Home». Еще 45 минут только музыки на Европе Плюс. Лови BTS, 21 Pilots, Dua Lipa и многих-многих других. Наслаждайся.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В столице 23:00.

главного чарта Еврохит ТОП-40 после 7 недель пребывания в хит-списке. Две семерки, хороший знак. Ждем этих ребят еще выше. Ну и, конечно же, ждем тебя на сайте europaplus.ru и в нашем мобильном приложении. Именно там можно и нужно голосовать за своих любимчиков. Ну а обратный отчет лучших треков недели лови в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Манылом. У нас далее больше хитов и больше музыки. Russian Raw, Alejandro и Wizkid с новинкой Pongo на подходе. Но прежде лови Tokyo Hotel California Nights, а также группу Майя Мишель с хитом «Иногда» здесь, на радиостанции номер один в России.

мастеров. Все возможно. Дистопия Сирил, The Sound of Silence, также совсем скоро. А вот раньше всех лови Брак Секстиен с Бас Хаус хитом Paid to Exist. Здесь на Европе Плюс. Оставайся и выбирай то, что тебе ближе всего.

0: Дискохиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Исключительно хитовые полчаса, что у тебя впереди на Европе плюс. Отвлекаться от музыки не будем, чтобы послушать как можно больше топовых треков. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кого стоит ждать. С нами French Montana и Max B с темой Ever Since You Left Me. А вот

Еще раньше встречай Эвелин Рокстон с суперхитом «Vertigo». Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс появятся Чарли Пута, Селена Гомес, Марлон Рудетт и многие-многие другие. Ничего не пропусти.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем салют, в Москве полночь.

А дальше будет больше хитов и больше музыки. Хьюжели с Ольтестем и Джамайкан Бам-Бам на подходе. Исключительно драйвовая вещица. Слушаем обязательно. Прежде здесь отметится Дюк Димон с Нитленкой, Оушен Драйв, а также Рехап и Пеликан с хитом Локко-Локко. Это Европа Плюс. Никуда не уходи.

путешественный Майко. Да, если решишь вот полететь в столицу, Кингстон из Москвы, это около 10 тысяч километров с пересадками. Путь займет около суток, ну или, я тут посчитал, 607 прослушиваний данного хита. Да, минутка бесполезной инфы. Ну а теперь минутка полезной. В сейфе бригады У скопилось уже 30 тысяч рублей. Традиционно от обогащения тебя будут отделять три вопроса от Вэлла и Вики. Сегодня во вторник в 9:30 по Москве будь особенно внимательным. Но у ребят еще много других подарков, поэтому лучше всего проведи все свое раннее утро с 7 до 10 по Москве с бригадой У здесь на Европе+. У нас далее больше хитов и больше музыки. Зейн, Джайфо Мьюжи через мгновение. Дождись.

дать, предвосхитить просто невозможно. Да, зато вот возможно оказаться на грандиознейшем шоу Вани Дмитриенко 2 августа в Лужниках. До 31 мая включительно мы разыгрываем билеты. В общей сложности их будет сразу 100. Три раза в день можно попытать удачу. Ну, вообще, Ваня станет самым молодым российским артистом, кто соберет Лужники. 70 тысяч человек. Нет слов, просто вау. Слушай Европу Плюс и забери свой билет на концерт Вани Дмитриенко. Ну и, кстати, розыгрыш также проходит в нашем сообществе ВКонтакте. У нас далее больше хитов и больше музыки. Алекс Уоррен, Fever Dream уже через мгновение.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Вот. Его трек «Намек на нас» в твоих динамиках. Ну, судя по тексту трека, намек получился достаточно прозрачным. Там все понятно. Это даже скорее не намек, а целое признание. С другой стороны, так всегда лучше. Чего долго уходить вокруг да около, правда? Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Биби Рекс и Faithless New Religion на подходе. Это первый сингл к грядущему альбому Биби Dirty Blonde, который будет уже 12 июня. Слушаем обязательно. Прежде насладимся вещицей от Pnau и The Warning, Two Corazon Your Heart, а также не пропусти Offenbach с суперхитом Miles Away здесь, на Европе+.

0: Следующие полчаса мы проведем в компании лучших мировых хитмейкеров. Такую сочную подборку нельзя пропускать ни при каких обстоятельствах. Ловите Тиесто и Брайан Крейстен и Beautiful Places. Прежде с нами Медуза с вещицей Don't Wanna Go Home. А еще встречает Дэйв и Тэм с историей Rain Dance. Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Суперхитами тебя порадуют Моби, Бенсон Бун и многие-многие другие полетели.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

Это по всей планете, это мы знаем. Ну а вещица Мистер Новый Чел исключением не стала. Всего за месяц залетела в главные мировые чарты. Слушаем обязательно. Прежде Лови Али Фарбен и Рене Миллер с историей Body Talk, а также Леони Имранский, Дом The Weeknd. Все это здесь, на радиостанции номер один в России, на Европе Плюс. Никуда не уходи.

все знают, это Тедди Свимс прямо сейчас. О чем трек? Конечно же, о любви, да. Тедди говорит, что предвидит события, которые по итогу произойдут, и говорит наоборот. Да, я бы не хотел быть всезнайкой в этих вопросах. Вот так вот. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее моя Мишель на малиновой луне. Потрясающая свежая история от наших хитмейкеров. Прежде Лови Риальто, с темой No One Leaves This Discotheque Alive, а также Брак Секстен с вещицей Paid to Exist. Ну и напомню, что слушать нас можно в умной колонке. Расскажи ей только включи Европу Плюс, и все, она тебя поймет и через секунду поставит главные мировые хиты.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. В каждом слове истина. Заряжаем больше хитов и больше музыки на ближайшие полчаса. Здесь на Европе плюс. Впереди огромное количество топовых артистов, слушать которых мы будем без остановок. Зовут меня Андрей Каясов. Лови несколько тизеров. На подходе Хьюжерри Соль, то есть мы Джамейка. Бам-бам. Прежде здесь появится French Montana и Max B с историей Ever Since You Left Me. I went deaf.
2: Ever since you left me. More money, more cars, more hoes, more show. Ever since you left me.
1: А еще встречай Богдана Медведя с хитом Broken Heart. Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки за твое внимание поборются Portugal The Man, Royal Jigglers и многие-многие другие. А в новом часе встречай Мишу Зайцева.
3: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
4: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
3: 18 по 31 мая. Дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
4: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: В столице 3 часа ночи.